0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твои

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем.ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяц. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: В центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам сегодня пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
7: Джем FM.
1: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. На календаре сегодня 3 июня. С вами утренняя джимнастика. Пал Палыч и Маргарита. Доброе утро.
8: Всем привет.
1: Холодное, такое свеженькое, я бы даже сказал, утро.
8: Прохладненько.
1: Дождь шел всю ночь, говорят, поливало так хорошо. Вообще такая у нас сейчас погода, надо успевать между дождичками.
8: Вчера я успевала, кстати.
1: Успевала, а вот я не успел. У нас парадокс, у нас детский лагерь есть, в котором я там работаю тоже. И вот получается, что я взял два зонтика, приехал в этот лагерь. Погода солнечная, мы пошли на обед. Я пошел, ну там мы пешочком ходим, минут 10, наверное, до школы, в которой едем, и обратно. Пришли, все прекрасно, из школы выходим. Дождь. Причем пока шли, он настолько усилился, что мы когда подошли, он уже ослабел, а потом совсем закончился. Вот именно в наш вот период, понимаешь, пока ты шел, дождь был максимально сильный.
8: Промок?
1: Ну не то, ну я-то ладно, дети промокли. Ну ничего, мы говорим, возьмите с собой плащи. Они говорят, мы быстрее вырастем зато.
8: Миленькие такие.
1: По лужам бегают. Слушай, вчера посмотрел фильм «Мумия» 26-го года.
8: Новенький.
1: Ну фильм новенький, да, но у меня такое ощущение, что я посмотрел какой-то старенький, хороший, добрый такой ужастик, потому что все вот эти вот, которые раньше делали фильмы, сейчас как-то все больше какие-то компьютерные графики, что ли, а там, ну, такая прям... Вот,
8: повтор, меня, копия, да, некая?
1: Хорошая такая ностальгия. Нет, такой добротный, классный, но кто-то любит такие... Я бы назвал больше приключения, наверное, даже какие-то, чем-то «Индиан Джонс» мне напомнило. Ну, вот посмотреть можно, кто любит такое из свеженького и, в принципе, страшненького, можно посмотреть.
8: Прикольно, прикольно.
1: Хотя мы смотрели так, знаешь, поморщивая. Ну,
8: там да?
1: Много сцен таких
8: пикантных.
1: Неприятных. Смотришь так, а мы еще ели семечки в это время. И что-то семечки в горло не лезли. Так, ну ладно, в общем, рассказал, чем заняться на вечерок. Если что, скачайте фильм, посмотрите, а свое мнение оставите. Ну а мы расскажем, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. Сделаем это с удовольствием. 7.20, конечно же, поздравим именинников, кто родился сегодня 3 июня. В 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, ну и в 7.50 пригласим вас в нашу новую игру. Три в ряд она называется. Разыграем сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс категория 16+. И все это в утренней джимнастике.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднения появились на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода и на Машиностроителей от площади первой пятилетки до Космонавтов.
2: 102,5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +14 градусов. Прямо сейчас время поздравлять именинников. Кто родился 3 июня звезд? Маргарита, рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает Петр Красилов, заслуженный артист, известный пролям в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой».
2: Так.
3: В школе его больше интересовали единоборство, дзюдо и карате, а не сцена. А решение стать актером пришло благодаря учительнице литературы, заметившей у мальчика артистический дар. Именно так.
2: Ничего себе.
3: Также еще профессионально занимался в детстве фигурным катанием, и именно эта база помогла ему уверенно победить в проекте «Танцы на льду».
2: Ну, вот база.
3: А вот в сериал «Не родись красивой» он попал благодаря кастингу, но долго сомневался, сможет ли сыграть циничного бабника Романа Малиновского, потому что в жизни совершенно не похож на своего персонажа.
2: Но актеры, ведь в этом заключается талант, что перевоплотись. Не надо быть похожим, играть себя.
3: Еще одна именинница у нас есть, британская актриса Имаджин Путс. Сначала актриса хотела стать ветеринаром, но потом передумала. И все-таки очень рано начала сниматься в кино. Первым дебютом на экране стала роль юной Вэлери в культовом фильме «В значит Вендетта».
2: Угу.
3: Актриса с удовольствием балансирует между крупными студийными проектами, например, «Жажда скорости» и леденящими кровь хоррорами, которые какие ты любишь как раз.
2: Угу.
3: За что получила статус универсальной актрисы, а ее состояние оценивается в диапазоне от 2 до 4 миллионов долларов.
2: Ну, ждем выхода новинок, и пускай состояние увеличивается, не останавливается на достигнутом. Всех, кто сегодня родился в Екатеринбурге, поздравляем с днем рождения. Все, кто трудится, сегодня уже среда, ну а далее на Jam FM яркие заголовки.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: В сети назвали самые раздражающие детали в образах мужчин.
0: Опа, интересно.
2: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Джейкуя Мода в Екатеринбурге на Росточной 38. Рита, рассказывай.
1: Есть такие предметы гардероба, которые тебя раздражают, но у мужчин?
0: Ты смотришь на мужчину,
1: да, может быть, там носки с сандалиями или со сланцами.
0: Но это уже классика жанра. Знаешь, как-то раньше, когда был помоложе, может быть, раздражало, а сейчас как-то, так это же его. Вот ему нравится, вот бабушка с ним вот живет, и нравится этой бабушке, как он одевается. Ну, мужчина с сандалиями, как правило, мне кажется, в возрасте уже носит, чтобы ножки не мерзли.
1: В общем, слушай, в интернете был проведен опрос, и пользователи сети назвали детали одежды и тренды, которые они, мягко говоря, не уважают. Оказалось, что многие не приветствуют укороченные брюки, шляпы с острым козырьком и красные бейсболки. Не знаю, почему именно
0: на
1: красные.
0: На мужчинах?
1: Да. Правда? Кроме того, в этот черный список попало сочетание сандалий с носками.
0: Это классика уже, да.
1: А также микс коротких шорт с длинными белыми носками и замшевыми саба.
0: Вот так. Замшевая саба.
1: Да, замшевая саба.
0: Я тут половину слов не понимаю, ну ладно. Что такое саба?
1: Саба — это без пятки. Сандали, да, шлепки без пятки.
0: Высокие носки и шлепки.
1: Да, и шорты короткие. Это все не надо так делать.
0: Значит, домашняя одежда такая. Кто-то так ходит. Это про мужчин мы сейчас говорим, да?
1: Про мужчин, да.
0: У меня вообще большие гольфы, носки высокие или гольфы только у футболистов как-то воспринимаются нормально.
1: Ну, и у детей.
0: Ну, про детей отдельная история. А тут зачем летом носить длинные гольфы эти шорты?
1: Есть еще варианты, которые не устраивают. Это, например, солнцезащитные очки на затылке,
0: так.
1: Туфли без носков уже, когда классические туфли на голую ногу, и стрижка малет, это такая стрижка, когда волосы пострижены коротко спереди и по бокам, а сзади они остаются длинными, такие отростки сзади,
0: знаешь? Да.
1: Вот.
0: Но опять же, это, я не знаю.
1: Растерялся.
0: Да не то чтобы растерялся, как-то раньше, да, с критикой бы, наверное, все на это набросился. Сейчас, мне кажется, если человеку так комфортно и нравится, почему бы и нет?
1: Но меня тоже не триггерит, ходит
0: да
1: ходит.
0: Во-первых, да, это не твоя жизнь, это его...
1: Не твоя одежда.
0: Может, ему, наоборот, хочется одеться так, как вот других триггерит. Может, как раз за этим я один надел свои эти носки длинные, сделал эту прическу непонятную.
1: Провокатор.
0: Да, и вот еще сверху на сандалики натянул.
1: С короткими шортиками.
0: Да, поэтому... Тут все очень индивидуально. Мне кажется, спокойно надо быть ко всему к этому относиться, и мир тогда будет вокруг. Вот ты на себя посмотри, ведь многие что же скажут? Как ты одет? Кто так одевается, да?
1: Я уже на себя посмотрел, ты так сказал.
0: Это яркие заголовки на Джем ФМ.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 7 часов 35 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ривде сейчас плюс 11, в Рижеи, в Краснотуринске плюс 12 градусов.

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов, время гороскопа на Джем-ФМ. Итак, сегодня 3 июня, среда.
1: Овен, заверши начатые дела, это принесет настоящее удовлетворение.
0: Телец, прислушайся к советам близких, даже если тебе кажется, что ты все знаешь сам.
1: Близнецы, интересный собеседник вдохновит тебя на новые идеи и решения.
0: Рак, дай себе время на отдых и восстановление.
1: Лев, прояви инициативу, твою активность оценят.
0: Дева, порядок в делах поможет устранить внутренние сомнения.
1: Весы, сегодня лучше избегать спешки.
0: Скорпион, обрати внимание на мелочи, в них скрыто то, что поможет решить важный вопрос.
1: Стрелец, не отказывайся от коротких путешествий и поездок.
0: Козерог, оценивай свои силы объективно, не взваливай на себя слишком много.
1: Водолей, прояви творчество в бытовых задачах.
0: Рыба, тебя ждет приятный разговор, который подарит тебе хорошие эмоции.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: УЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm. Где пробки?
10: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 8 минут. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов, Фильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья, космонавтов от Победы до машиностроителей. Чуть больше 10 минут потратим на машиностроителей от площади первой пятилетки до космонавтов, ну а самое большое затруднение уже на Высоцкого, 40-летия комсомола до Егоршинского подхода, 15 минут.
0: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.

0: 7:51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Далее вас ждут подарки в утренней джимнастике и призы, потому что мы объявляем о том, что прямо сейчас начинается набор игроков в нашу новую игрушку «Три в ряд». Победитель получает сертификат на участие в регулярных играх от RudaGames, категория 16+.
1: Ну что, приз классный, можно сходить всей компании, а для того, чтобы принять участие в игре, нужно отправить смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5 – это номер для твоих смайликов. Запоминай и участвуй.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Утреннее джем-настика.

0: 8:01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Сегодня начинает работу Петербургский международный экономический форум. Участие в нем подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран мира. Одинокого 5-летнего мальчика обнаружили полицейские на улице в пионерском поселке Екатеринбурга накануне вечером. Ребенок очень замерз, полицейские передали его в больницу, пишет «Комсомольская правда». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, фасад здания украсят подсветкой, под куполом оборудуют смотровую площадку. Также в здании откроют цирковую детскую школу, сделают тренажерные залы для артистов, площадку для тренировок воздушных гимнастов и зал для занятий балетом. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяца. Уже в эти выходные в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Главными хедлайнерами стали певица «Елка» и группа «Чиж». Программу фестиваля публикуют городские ресурсы. Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельские острова. С начала года любимый курорт богачей посетило 21 тысяча российских туристов. Россия обогнала Германию, откуда на Сейшелы прибыли 18 тысяч туристов. На третьем месте Франция – 15,5 тысяч, пишет Лента.ру. Доллар на среду – 72,56, евро – 84,61.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация. На наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8:05 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 8 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра 3 в ряд, премьера на этой неделе, всего лишь третья игра, но уже вы ее полюбили. Присылайте огромное количество заявок, все хотят с нами поиграть, потому что разыгрываем действительно крутой приз, сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс, категория 16+. Сегодня мы выбрали заявку от Юлии. Юля работает бухгалтером, живет в Екатеринбурге, уже приехала на работу и хочет выпить чашку кофе. Юль, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рассказывай, ты сейчас одна или уже с кем-то находишься в кабинете?
1: Нет, уже приходят мои коллеги.
0: Ага. А вот ты, когда выходишь из дома, что ты берешь с собой на работу?
1: Да, обязательно.
0: Что берешь?
1: Беру с собой еду, так как поблизости нет столовой, ага. Ну и, конечно, без зонтика никуда.
0: Вот я согласен, что зонт это прям вообще, мне и хочется, у меня есть два зонтика, один в машине, один дома, но мне мало. Я хочу еще объясню, почему, потому что у меня дети постоянно берут зонтики. Он вроде у тебя есть, но им пользуются другие люди, поэтому я уже хочу купить, чтобы у всех были зонтики в доме.
2: Ну это база, сейчас тем более.
0: Это база. Так, ну что, познакомились, сейчас давай познакомимся с правилами игры. Слушай внимательно, Маргарита тебе их расскажет.
2: Мы поставим для тебя три отрывочка из разных песенок, и твоя задача будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, получишь наш приз. Но если вдруг немного растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Да, сразу, когда заиграют, называть не нужно. Проиграют все три, они друг за другом идут. Угу. Три в ряд, ну а ты потом попробуешь нам их назвать, кто исполняет, хорошо?
1: Хорошо.
0: Итак, желаем тебе удачи, внимания, три в ряд, поехали!

0: Ну что, все известны, на мой взгляд, композиции. Как у тебя? Все получился? Пазл сложился? Три в ряд выстроились?
1: Ну, сегодня были, как сказать, и легкие, и нелегкие, конечно, песни.
0: Давай попробуем.
1: Ну, а вторая композиция, это, естественно, всеми любимая Надежда Кадышева.
0: Правильно.
1: Да. Третья, это Сергей Лазарев.
0: Так, кто первый был исполнитель?
1: Вот первый, предположу, что это был Бибер, Джастин.
0: Джастин Бибер, так.
1: Или пицца, тут два варианта
0: или
1: ответа.
0: Или пицца, да? Угу. Ну, к сожалению, это не Бибер, не пицца, кое-кто другой. Если вариантов у тебя больше нет, тогда мы, к сожалению, не можем принять тебе, засчитать правильный ответ, потому что нам нужны все три выстроить их в ряд. Ну, два с двумя у тебя получилось, Юлечка. Спасибо тебе огромное. Присылаю новый смайл и поиграем в следующий раз, хорошо?
1: Спасибо, до свидания.
0: Тебе давай, огромное давай. Спасибо. Спасибо, что с нами на Jam FM. Но теперь у тебя появился уникальный шанс выиграть наш замечательный приз, если пришлешь первым в наш мессенджер Макс плюс 7932020125 название трех исполнителей, которые только что прозвучали. Ну, Юля вам облегчила задачу, двух назвала. Осталось угадать только третьего. Пиши всех трех исполнителей. Удачи!

0: Итак, подводим итоги нашей игры. Три в ряд. Сегодня мы загадали исполнителей следующие. Градусы, Кадышева и Лазарев. Вот такие сегодня у нас были песни в нарезке. Первая догадалась Антонина, прислала нам верные варианты в наш мессенджер Макс. Последние цифры телефона 2620. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в Пуховую мозгобой, не успеть на Тутский Визель, отправиться на тематическую игру «Квизмашина», выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+.
1: Шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап! Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: ООО «Созаглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
0: Jam FM. Итак, подводим итоги нашей игры. Три в ряд. Сегодня мы загадали исполнителей следующих: Градусы, Кадышева и Лазарев. Вот такие сегодня у нас были песни в нарезке. Первая догадалась Антонина, прислала нам верные варианты в наш мессенджер Макс. Последние цифры телефона 2620. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую мозгобой, не успеть на Тутский Визель, отправиться на тематическую игру «Квизмашина», выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+.
8: Где пробки?
0: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm. ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла тем временем ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 9 минут. Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, космонавтов от Победы до машиностроителей. 17 минут потратим на фронтовых бригад от электриков до космонавтов и на Черепаново стрелочников от остановки Черепаново до производственного переулка. 20 минут постоим на космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад и 24 на Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода.
8: Реклама.
7: Уни.

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: 8:23 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Сегодня у нас 3 июня, среда на календаре. Ну, такая у нас погода сегодня непредсказуемая. То солнце, то дождь, то солнце. И сегодня мы решили поговорить, а что ты берешь, когда выходишь из дома? Ну, конечно, сразу же первое, что, вот если про себя говорить, бросается в глаза на поверхности, это зонт. Хоть идешь до машины недалеко, но без зонтика, я понял, уже никуда. У меня в машине еще один зонт лежит. В общем, у меня зонтиков целая куча. Ну, и все время как-то не хватает. Еще одна вещь, которую, конечно же, я всегда беру телефон, как бы это банально не звучало, но если ты его оставишь дома, приходится возвращаться на 18 этаж. А еще у меня есть такая барсеточка маленькая, которая крепится на брюки, и в ней лежит вся моя жизнь, что я называю. То есть там у меня и документы, и права, и всевозможные карточки, и так далее. То есть все, что, в общем-то, нужно, получается, по большому счету. Ну и набор ключей, потому как на работу без ключей у нас тут на одной работе один ключ, на другой работе другой ключ, на третий ключ. В общем, все эти ключи тоже в большой связке. Плюс ключи автомобиля и квартиры. Вот если вся связка потеряется, то все, уже как без рук. Но с другой стороны, за счет того, что она может быть такая большая, увесистая, она как раз и не позволяет особо-то где-то потеряться. Вообще, я не люблю что-то с собой таскать. Мне прям это очень не нравится. Некоторые, знаешь, там сумки какие-то поясные там носят, там рюкзачки какие-то с собой берут. Ну, девчонки, там понятно, они с собой полжизни носят. Если сурит спросить, там, мне кажется, все будет. Там и кот, и котенок, и маленький поросенок, все с собой. Поэтому у нас вот все так аскетично. Ну, в зависимости от того, конечно, что ты смотришь, по погоде смотришь, да? А еще я, кстати, часто беру, когда выхожу из дома, мусор. Потому что меня с вечера так запаковывают, и так забавно, в лифт заходишь, едешь, пока спускаешься, стоят куча людей.
1: Все с мусором.
0: Утренне засланные, и с пакетиком, да. Едешь, так довольно забавно смотрится. Рита, ну, тоже давай спрошу у тебя, потому понимаю, что у тебя огромный... Мы, кстати, вот никогда не знаем, что в ваших сумках лежит. Может, сейчас какую-то тайну нам раскроешь?
1: Слушай, ну, вот ты сказал, что у меня там какой-то поросенок, но такого нет, потому что у меня довольно все аскетично, просто необходимые прям вещи, без которых я не могу существовать.
0: Давай пальцы загибай.
1: Да, давай. Там. Например, я всегда ношу с собой дополнительный комплект линз, потому вот. Что глаза от компьютера пересыхают, линза может выпасть, и я не буду видеть ничего, и поэтому я всегда с собой, чтобы вот в безопасности находиться в такой. Дальше это всегда крем для лица, да, чтобы либо с SPF, либо увлажняющий, если это зима.
0: Ну, солнце, да?
1: Да. Потом это бальзам для губ.
0: Это два разных тюбика уже.
1: Да. Потом это документы.
0: Это уже не тюбики.
1: В принципе, все, наушники иногда еще беру. Да, ну, может быть, там какие-то.
0: Помады.
1: Ну, редко. Я не скажу, что иногда ношу с собой косметичку, когда требуется, когда действительно не успела дома сделать макияж. А так в целом бывает, румяна могу с собой захватить, но это тоже не часто. Иногда ношу с собой ноутбук.
0: Ну, неплохо.
1: Да, но
0: вес,
1: у меня, да, вес приличный, но он у меня небольшой, и еще у меня облегченная зарядка. Она практически выглядит как зарядка для телефона. Просто она мощная. И мышка, естественно,
0: это
1: компьютерная.
0: Это весь твой набор.
1: Да. Немного, да?
0: Ну, для девочки, наверное, да. Ну, скажу, что Рита, действительно, она не так часто пользуется, может быть, всевозможными там косметиками, не такими раскраски, как некоторые, да. Там, знаете, гримом. А, возможно, потому что у многих девчонок там больше половины составляет косметичка как раз. Хотя сейчас, если поспрашивать, что люди берут с собой, можно удивиться. А давай спросим как раз.
1: Давай.
0: Что ты берешь с собой, когда выходишь из дома? Может быть, что-то необычное ты берешь, как вот мы рассказали. У нас вроде все, как у всех. Хотя кто-то берет с собой ведь обед, например, да?
1: Да, ну вот это я уже, не беру, кстати.
0: Ну, кто-то берет, да. И, в общем, все хочется узнать. Пиши нам плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 наш мессенджер Макс. Также там есть наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее. Заодно из сообщений у нас есть отличный приз. Это сертификат на пиццу. Кому-то из вас достанется.
2: Выдох.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Далее на Jam.fm яркие заголовки. Рита, что ты нам интересного нашла?
1: Дизайнеры создали сумку из автомобильной фары.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
11: Телефон рекламной службы Jam.fm.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam.fm.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов, на Jam.fm. Прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер G Куя Мода в Екатеринбурге на Росточной, 38. Рита, рассказывай.
1: На просторах интернета появилась идеальная сумка для автолюбителей.
0: Угу.
1: Это сумка из фары отечественного автомобиля.
0: Подожди, фара — это же стекло.
1: Ну, нет, скорее, я не знаю, как это детально называется, пластиковая.
0: Ну, пускай пластик,
1: да.
0: Но я имею в виду...
1: Оболочка фары. Для меня это так.
0: Оболочка фары. То есть то, зачем скрывается лампочка.
1: Да, именно так. Каждая модель сделана из реальных стоп-сигналов автомобилей. Выглядит как стильный клатч. Ну, то есть, представляешь, прямоугольной формы, ну, такой кирпичик.
0: Ну, типа с шестеркиной, а семерки,
1: наверное. Да, да, да, вот семерки похожи. У аксессуара есть крутая фишка. Кладешь внутрь телефона с включенным фонариком, и он начинает светиться.
0: Ну, то есть идешь, у тебя сумочка светится.
1: Да.
0: А еще можно, знаешь, например, левый поворотник включать. Правый поворотник включать.
1: А что? Некоторым не помешает.
0: Стоп-сигнал, например. О, задний ход, смотри, сейчас назад пойдет. Ну, то есть сумочка, которая может как-то сигнализировать о твоих намерениях в дальнейшем.
1: Да, ну слушай, очень удобная сумка.
0: Ну и там, не знаю, если, например, хочешь познакомиться, еще какой-нибудь фиолетовый с ней цвет, например.
1: Такой вперед, раз.
0: Ну, например, я как вариант сейчас фантазирую, какой-нибудь там, не знаю.
1: Хорошо фантазируешь.
0: Да, синий какой-нибудь, типа, стоп, я сегодня это не хочу ни с кем общаться и знакомиться. Но это если про девочек. Или
1: это
0: про
1: если продолжать дизайн.
0: Да.
1: Классная идея у тебя. Да, мне нравится.
0: Представил такой. Ты бы хотел такую сумку себе?
1: Ну, прикольно, почему бы не попробовать?
0: Ребята, у кого есть две старые пары задние?
1: Давайте, несите сюда. В дар.
2: Реклама.

0: Бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас за окном солнечно, на термометре плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама.
4: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
5: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
4: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: представляет, что тогда же так, что непременно каждый раз нужно брать с собой любовь, внимание, нежность и доброту. Вот мое самое важное правило летом. И вообще, всей жизни. Красота?
1: Хорошее правило.
2: А что ты берешь с собой, когда выходишь из дома? Пиши нам в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же у нас есть свой канал и группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобней. За одно из сообщений у нас есть отличный приз на Jam FM. Холодно.

0: Где пробки?
1: 8 часов 45 минут в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская 214А. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 17 минут сейчас на Высоцкого 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Столько же на Черепаново Стрелочников от остановки Черепаново до Производственного переулка. И 20 минут потратим на фронтовых бригад от электриков до космонавтов и на космонавтов. От Мельковского переулка до фронтовых бригад.
0: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
2: 102,5. Jam FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на Jam FM игра «Мальчики-девочки», в которой мы разыграем сертификат на 1000 рублей на пиццу. Сертификат от пиццерии «Папа Джонс».
1: Очень круто. Mm-hmm. Чтобы принять участие в этой игре, скорее отправляй любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Это мессенджер для твоих смайликов. В игру мы приглашаем и мальчиков, и девочек.
0: Игра «Мальчики-девочки» уже совсем скоро на Jam FM.

0: 9:01 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Студенты всех российских вузов, всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. Это история, основы российской государственности, философия, русский язык. Сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает Интерфакс. По словам министра, эти 4 предмета будут обязательно изучаться всеми, без исключения студентами, независимо от будущей профессии. Сказал Фальков во вторник на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языка народов России. Главной темой 16-й международной выставки «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, станет «Индустрия 360. Производство без границ». Страна-партнер выставки в этом году – Индонезия. Регистрация участников на официальном сайте выставки идет до 29 июня. В этом году участие в «Иннопроме» примут представители более 50 стран, сообщили организаторы. В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений, это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1.5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует 2 нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Это Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Леонид Цоков, Михаил Рогинский, Павел Пиперштейн и многие другие. Кроме того, впервые в Екатеринбурге представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте, заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки открываются сегодня в Синара-центре, сообщает «Комсомольская правда». Российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова сделали самым высокорейтинговым голкипером в футбольном симуляторе EAFC-26 после победы клуба в Лиге чемпионов. У нашего спортсмена в популярной игре теперь карточка с рейтингом 96. Интересно, что по мнению разработчиков, по своей силе Сафонов обошел даже легендарного Льва Яшина. У него рейтинг 95. Ранее СМИ сообщили, что после выигранного финала Сафонов стал самым дорогим российским игроком и вышел в топ-8 самых дорогих вратарей мира. Его цена подскочила почти на 10 миллионов и сейчас составляет около 30 миллионов евро. Доллар 72.56, евро 84.61.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9:04 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. Итак, разыгрываем мы сегодня сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». За пиццу поборется со стороны мальчиков сегодня Николай, он из Екатеринбурга, уже на работе, работает системным аналитиком. Доброе утро, Николай.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы всех сегодня спрашиваем, что ты всегда берешь с собой на работу? Вот что ты берешь, когда выходишь из дома?
1: Телефон, ключи от дома.
0: Ну, то есть классика, да? Ничего лишнего, так сказать.
1: Да нет, зачем?
2: Базовый минимум.
0: Базовый минимум, согласен. Играешь ты сегодня с Викой. Вика у нас из города Березовский, уже на работе, работает на менеджером по приему интернет-заявок и уже сказала, пишет какую-то претензию. Вика, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А что за претензия уже с утра пораньше у тебя там?
3: Я занимаюсь продажей цветочками, и вот в Москву цветочки, к сожалению, с деком не дошли.
0: Понятно. И вот, соответственно, вопросики, да, возникают.
3: Да.
0: Хорошо. А ты что берешь с собой, когда выходишь из дома?
3: Ключи от дома, ключи от машины и пропуск от работы.
0: Пропуск от работы добавляется. Слушай, а если придешь без пропуска, не пустят? Отправят домой?
3: Пустят, просто рабочий день не засчитают.
2: Ой, обидно.
0: А смысл тогда идти, если рабочий день не засчитают?
2: Ужас какой.
0: Да, ну понятно, строго все у вас. Хорошо, не забалуешь. Давайте послушаем правила игры. У нас тут тоже все строго, все четко. И приступим к игрушке.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы девочкам, я буду задавать вопросы мальчикам. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш классный сегодняшний приз.
0: Поехали! Итак, первый вопрос для мальчиков.
2: Сицилийское блюдо гранита – это замороженный десерт или замороженная закуска?
1: Закуска.
2: Нет, это десерт замороженный. Фруктовый лед с сахаром.
0: Да, будем знать, хорошо. Вика, вопрос для тебя. Сколько животных изображено на гербе Екатеринбурга? Одно или два?
3: Два.
0: Абсолютно верно. А можешь их назвать, кто это? Это уже вне зачет.
3: Нет, к сожалению, не вспомню.
0: Медведь и соболь.
2: О.
0: Так, движемся дальше. Вопрос для мальчиков номер два.
2: Шатлен – это украшение или сумка?
1: Сумка.
2: Нет, это украшение. Это цепочка, которой прикрепляют подвесочки, небольшие часы можно даже прикрепить.
0: Так, запутала ты парней вообще своими вопросами. Вика, всего один правильный ответ тебе нужно дать, чтобы победить в нашей игре. Внимание, вопрос. Назови страну, где был изобретен бейсбол. Великобритания или Америка?
3: Великобритания.
0: Да, абсолютно верно, Великобритания. Ну что, сегодня можем игру остановить, сказать всем огромное спасибо, Коль. Ну, не повезло сегодня, значит, повезет в следующий раз. Ждем от тебя новых смайлов, поиграем еще, хорошо?
1: Хорошо.
0: Спасибо, что был сегодня с нами. Ну, а нашу замечательную победительницу Вику поздравляем с победой!
3: Спасибо!
0: Вот так вот с утра пораньше, видишь, как хорошо, где-то не повезло, там что-то не приехало куда-то, да, а вот здесь выиграл, это называется все в гармонии, не просто
2: баланс.
0: Так, в балансе. Настроение у тебя замечательное, поздравляем тебя и вручаем тебе приз, сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
3: И вам.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6. Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
5: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя Гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
5: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
6: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
12: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: «Джем-ФМ».
14: Где пробки?
15: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 5 баллов ставит Яндекс.Карта «Дорожную ситуацию». Называю затруднение более 11 минут. Улица Зеничика, 2 Новосибирская, от Братской до Умельцев, Фурманова от Сурикова до Белинского. 14 минут потратим на Большакова от Московской до Белинского. 15 на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Столько же на фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Самое большое затруднение сейчас на космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. 17 минут.

0: 9:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Продолжаем обсуждать тему утра. Что ты берешь с собой, когда выходишь из дома? Почитаем.
1: Женя пишет: свое сонное тело.
0: Тело.
1: Термокружку с чаем, сумку с документами, ключи от машины и дома. Телефон — это уже по умолчанию.
0: Сонное тело, мне понравилось.
1: Молодец, нужно захватить.
0: Валькирия пишет: я еще тот путешественник, поэтому со мной всегда крем для лица, зарядка на все гаджеты, пауэрбэнк, гигиеническая помада, расческа и зубная щетка.
1: Так.
0: А зубная щетка предполагает, что можно не вернуться домой, что ли?
1: Интересно.
0: Ну, а некоторые, на самом деле, после каждого приема пищи,
1: да,
0: я знаю, прям чистят зубы.
1: Ну, или у кого брекеты, там, ирригатор, или, ну, какие-то специальные там щеточки.
0: А зачем зарядка для всех телефонов, для всех этих видов телефонов? Если у тебя все равно один, наверное, да?
1: А может, не один?
0: А может, кстати, да.
1: Мы же не знаем.
0: Есть же люди, у которых два телефона.
1: А есть и три, да.
0: Это правда. Продолжаем от тебя принимать сообщения в нашу тему утра. Что ты берешь с собой, когда выходишь из дома? Вдруг что-то необычное? Пиши нам мессенджер Макс 93202025. Там же группа, еще группа во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобно. Далее на Jam FM яркие заголовки.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Ученые нашли причины стресса на работе.
0: Интересно.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38. Рита, давай.
1: Ты испытываешь стресс на рабочем месте?
0: Я, ну как сказать, иногда, знаете ли, да. Но в основном, конечно, больше положительные эмоции.
1: Ученые из США нашли основной источник стресса на рабочем месте. Они изучили 515 научных работ, посвященных психологическому состоянию сотрудников разных компаний, и оказалось, что самый сильный источник стресса на рабочем месте – это непонимание своих обязанностей.
0: Опа!
1: Именно это заставляет сотрудников бить тревогу. По словам ученых, мозг воспринимает любую неопределенность как угрозу, что приводит к эмоциональным перегрузкам. Руководитель может улучшить условия работы за счет четкого распределения задач в команде с указанием приоритетных действий. Иначе работники будут выгорать и даже задумаются об увольнении.
0: Это как, знаешь, это не входит в круг моих обязанностей, а это не, это Сидоров должен делать. Почему мне это предлагаете? С другой стороны, я полностью, наверное, тут согласен, потому что когда ты не знаешь, за это ты отвечаешь или не ты отвечаешь, тут, наверное, паника такая легкая
1: хаос
0: есть.
1: Хаос какой-то.
0: Да, поэтому чем проще, наверное, не нужно паниковать, нужно подойти и сказать, дайте мне четкий список инструкций моих дел,
1: алгоритм,
0: обязанностей и все.
1: Пожалуйста.
0: А то вдруг так работу делаешь из-за себя, из-за того парня, например.
1: А получаешь только за себя?
0: Это да.
1: Обидно.
0: Яркие заголовки только что на Джем ФМ.

0: точной.
1: От 2 349 000 рублей.
2: Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования.
1: Улучшим предложение любого дилера. Уникум.
2: Расточная 38. Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Амодоце 5.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 16 градусов. Солнце то появляется, то исчезает. Переменная облачность это называется. Собственно, синоптики нам такую и пообещали. Также пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревде сейчас плюс 12 градусов. В Реже и в Краснотуринске плюс 13.

0: Ошибаешься, блин!
1: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа на Джем ФМ. Итак, сегодня 3 июня, среда.
2: Овен, заверши начатые дела, это принесет настоящее удовлетворение.
1: Телец, прислушайся к советам близких, даже если тебе кажется, что ты все знаешь сам.
2: Близнецы, интересный собеседник вдохновит тебя на новые идеи и решения.
1: Рак, дай себе время на отдых и восстановление.
2: Лев, прояви инициативу, твою активность оценят.
1: Дева, порядок в делах поможет устранить внутренние сомнения.
2: Весы, сегодня лучше избегать спешки.
1: Скорпион, обрати внимание на мелочи, в них скрыто то, что поможет решить важный вопрос.
2: Стрелец, не отказывайся от коротких путешествий и поездок.
1: Козерог, оценивай свои силы объективно, не взваливай на себя слишком много.
2: Водолей, прояви творчество в бытовых задачах.
1: Рыба, тебя ждет приятный разговор, который подарит тебе хорошие эмоции.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, назову затруднение более 12 минут. Черепаново-Стрелочников от Готвальда до Производственного переулка, Высоцкого 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, Амундсена-Чёрса от Волгоградской до 8 марта, Большакова от Серова до Белинского и 18 минут потратим на космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: 102.5. Jam FM.

0: 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Всем доброе утро. Среда сегодня, 3 июня. Тема утра: что ты берешь с собой, когда выходишь из дома. Огромное количество сообщений нам пришло. Давай выберем что-нибудь еще и почитаем.
1: Надежда пишет: беру с собой свою семью. Это 4 ребенка и ходим отдыхать. Сейчас каникулы. И это кайф. Привет мужу Умеду и отцу моих прекрасных детей. Если он не забыл, нам надо в больницу. Пусть бросает все и летит пулей домой.
0: Умед, бросай все, лети пулей домой.
1: Да, и забирай детей.
0: Катя пишет: маленькую сумочку, в которую входит все. Телефон, ключи, пакет под продукты и даже бахилы на всякий случай. А что? Вдруг сильный ливень, а я без зонтика по лужам. Пойти в бахилах можно, ловить лайфхак.
1: Ой, классный, кстати, лайфхак.
0: А мне кажется, промокнут бахилы.
1: Да?
0: Я видел, в дождь женщина шла с бахилой на голове.
1: О!
0: Скрывалась, как могла.
1: Пельмень такой.
0: Прическа. Ну, было забавно.
1: Ну, я ее могу понять, если какая-нибудь укладка долго-долго в салоне сделала, там уже что угодно на голову напялишь.
0: Да.
1: А есть, кстати, такие специальные бахилы на тканевые кроссовки, которые продаются на маркетплейсах. Может быть, об этом речь?
0: Это называется калоши, если что.
1: Да нет.
0: Черные такие блестящие, да? На голову тяжело надевать, Рита. Не тянутся они, не тянутся. Что ты берешь с собой, когда выходишь из дома? Успевай написать в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Там же у нас есть свой канал, ну и группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее. Совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим отличный приз на Jam FM.

0: 10:01 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam FM, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. В Петербурге сегодня стартует Международный экономический форум. Он проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В этом году в мероприятии примут участие политики из 76 стран мира. В питерском аэропорту Пулково сегодня было отменено более 30 рейсов из-за объявленной воздушной тревоги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причиной сбоев расписания стали экстренные меры, связанные с обеспечением безопасности в регионе. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании на сайте аэропорта и в информационных табло в терминалах. Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера видели в Москве. Официально о его визите в России не сообщалось. Аналитики делают разные предположения. Не исключено, что Шрёдер приехал на Петербургский форум, а может для того, чтобы обсудить ситуацию с северными потоками. Предположил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин. Кроме того, Владимир Путин предлагал Шрёдера в качестве ключевого переговорщика. С первого раза идею отклонили западники, со второго раза могут и принять, сказал эксперт. Одинокого 5-летнего мальчика обнаружили полицейские на улице в пионерском поселке в Екатеринбурге накануне вечером. Ребенок замерз. Родители с сообщением о пропаже мальчика не обращались. Сейчас полиция устанавливает, где именно живет мальчик. Как рассказали «Комсомольской правде» в полиции города, ребенок был найден в районе улицы Июльской. Прибывшие на место сотрудники отдела полиции номер 3 установили его личность, передали ребенка в медучреждение. Позднее его законные представители прибыли в территориальный ОВД для отдачи пояснений, пишет «Комсомолка». Старую часть Екатеринбургской кольцевой автодороги перекопают и отремонтируют. Менять асфальт на участках с 30 по 34 километры, с 39 по 42 будут весь июль, с 1 по 31 число. На это выделят 54 миллиона рублей. Автомобилистам придется потерпеть временные ограничения, пробки, зато больше не будет колеи и трещин. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика, пишет Ядин. Обладатель Кубка Гагарина перешел в автомобилист. Соглашение с Александром Кадейкиным рассчитано на 2 года. На протяжении 2 последних сезонов он выступал за челябинский «Трактор», где был капитаном. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 68 матчей, набрал 33 очка, забил 13 голов и сделал 20 результативных передач. На протяжении карьеры 32-летний Кадейкин выступал за «Атлант», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «СКА», в составе которого в 2015 году выиграл Кубок Гагарина. Доллар 72.56, евро 84.61.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10:05 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.FM, ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 12 минут сейчас на Черепаново, Стрелочников от Готфальда до Производственного переулка. 15 минут потратим на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Горшинского подхода. 17 на фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов. Самое большое затруднение на Космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад – 23 минуты.

0: Все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: 102.5. Джем FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Подводим итоги темы утра. Сегодня мы обсуждали, что ты берешь с собой, когда выходишь из дома. Почитаем еще сообщение. Ну и кому-то из вас с удовольствием вручим пригласительные на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого.
1: Хикинит пишет. Берет с собой сумку, ключи от квартиры, банковскую карту, телефон, себя, одежду, шишку.
0: Шишку?
1: Не знаю, кедровую, может быть.
0: Талисман какой-то?
1: Может.
0: Хотелось поподробнее узнать.
1: Интересно, что это за шишка.
0: Люба пишет, главное, термос с кофе или чаем, но с кофе лучше открываются глаза в пробке. Соглашусь.
1: О, да, сразу так чик, и все.
0: Это правда.
1: Галя пишет нам, привет, радио GMFM из Магадана.
0: Ого.
1: Всегда беру с собой хорошее настроение, а так как у всех рюкзак, в нем ключи от дома, летом, правда, всегда лежит зонтик.
0: Прекрасно. Катя пишет, любовь своей кошки беру, она всегда меня провожает куда-либо.
1: Ой, миленькая.
0: Миленькая, да. Вообще, когда питомцы есть, они всегда провожают и встречают, как они радуются, когда ты приходишь, хвостиком виляет тебе, и сразу, что ты принесла, вкусненько. Оглядь, пойдем.
1: Вот мой также.
0: Ну, а сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Лизы. Беру с собой ключи, кошелек, документы, солнечные очки, расческу, вкусный травяной чай и книгу, чтобы читать, когда появляется такая возможность. Мы вообще любим людей, которые читают.
1: Образовываются.
0: Это правда. Книга – это очень круто. Человек с книгой вообще, мне кажется, такая модная фишка стала.
1: Симпатично.
0: Стали возвращаться люди к чтению книг.
1: Да, причем бумажных,
0: такие,
1: да, печатных.
0: Да, именно бумажные. Фестивали книжные опять-таки в моду вошли. И книги сейчас опять, ну, хороший подарок. Простая, классная, замечательная книга. Так, ну что, Лиза, вручаем мы тебе наш главный приз. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Все, кто писали, все большие молодцы.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер GQIA Мода в Екатеринбурге на Росточной, 38. Рита, давай.
1: В Нью-Йорке была найдена картина канадского художника Жана Поля Риапелли, похищенная несколько лет назад.
0: Так.
1: Картина называется «Без названия». Акварель прекрасно. И чернила на бумаге.
0: Ее, наверное, поэтому так долго не могли найти. Ищем картину без названия.
1: Неопознанную.
0: Да, какое название у картины? Неизвестно, названия нет.
1: Полотно украли из галереи в Эдмонтоне еще в декабре 2021 года. Тогда неизвестные проникли в помещение и похитили сразу несколько работ художника. Несмотря на расследование, дело было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. И вот, спустя 4 года картину выставили на аукционе.
0: Без названия эта картина появилась,
1: эту,
0: да?
1: Эту самую, да. Мужчина, который пытался продать работу, заявил, что обнаружил ее на обычной мусорной свалке. И все это время хранил у себя в шкафу. В 2022 году стоимость произведения Риапелли оценивалась в пределах 58 тысяч долларов. Это около 5 миллионов рублей.
0: А мужчине все поверили, да, что она была на мусорке?
1: Ну, видимо, да. Полиция представила ему документы, подтверждающие, что картина числится в розыске, и он ее отдал.
0: О, подожди, а то есть он без денег остался и без картины?
1: Да, да, да.
0: Неудачно,
1: ну, а что делать?
0: Человек. Ну, опять же, с другой стороны, надо подписывать картины, чтобы их было проще искать.
1: Да.
0: Вот там подписал, там, не знаю, «Мишки в лесу», например, и все, уже проще.
1: Ну, ты знаешь, там такая картина, там действительно без названия, там непонятно что.
0: Черный квадрат?
1: Ну, типа этого, абстракция какая-то там, что-то розовое, черное, линии, полоски, какие-то кляксы, вот что-то
0: сложно,
1: такое.
0: Сложно, да, когда человека нет сюжета,
1: да.
0: Даже подписать не знаешь как.
1: И непонятно, как искать.
0: Что на картине? Ну, там как бы полоски, кляксы, вот такие всякие штуки,
1: да,
0: нарисованы. Поэтому мы все-таки за такой как бы понятную живопись.
1: Понятное искусство.
0: Где нарисовано, да, там дерево,
1: тогда
0: ёлка.
1: Легко найти просто потом,
0: да,
1: если что.
0: Мишка, например, там, да, какой-нибудь сидит в уголочке.
1: Или море хотя бы.
0: Ваза. Угу. В общем, смотрите, чем проще, точнее, чем яснее вы нарисуете картину, тем проще будет вам ее потом в дальнейшем найти.
1: Да, но лучше не теряйте.
0: Это правда.

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Медицинский центр Шанс». За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске, в Полесском сейчас плюс 12, а в Асбесте плюс 14, в Туринске плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург, Юг, Московская, 214А. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 12 минут. Сейчас на Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Большакова, Цурикова до Белинского, 14 минут потратив на фронтовый баррикад от электриков до космонавтов, 18 на космонавтов от Мельковского до фронтовых баррикад. Самое большое затруднение на Высоцкого, 40-летия комсомола, до Егоршинского подхода 20 минут.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
3: 102,5. Jam FM.

0: 10:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, 3 июня, среда на календаре. Солнце и довольно сегодня сухой день нам обещают, хотя вот завтра уже с четверга и до следующей недели все дождички нам обещают. И причем выходные самые активные, даже без солнца там обещают и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Вот так.
1: Прикольно. Кстати, сегодня Всемирный день велосипеда.
0: Я, кстати, много вижу людей на велосипедах, и у нас тут уже парковки стали делать около кафешек всевозможных в центре города.
1: Да, можно прикольно. Можно оставить велик на время. Всемирный день бега сегодня еще. Можно пробежаться.
0: Но если велик, на велик деньги нет, не купил еще, то тогда бежишь. Или бежишь рядом, или просто бежишь.
1: А может быть, у тебя есть и велик, а еще и бегаешь? Представляешь,
0: велик...
1: какой ты?
0: Нет, тогда, ну, не знаю, ты бы что выбрал, велосипед или бег? Я бы, наверное, все равно велосипед.
1: Я бы и то, это совсем разная нагрузка.
0: Да? Не знаю.
1: А еще сегодня день пионов. Прикольно,
0: это
1: да?
0: Это цветочки такие беленькие, да?
1: Ну, беленькие или нежно-розовенькие, или бордовые, разные.
0: А тебе нравятся
1: пушистые.
0: Шпионы?
1: Да, они очень классно пахнут.
0: Я когда был маленький, называл их шпионы.
1: Это смешно.
0: Потому что я не понимал, что такое пионы. А вот шпион мне было понятно, фильмов много смотрел.
1: Интересно.
0: Да, сегодня тоже можно поставить какой-нибудь интересный фильм, посмотреть. А еще можно сделать GMFM погромче, передать привет или поздравление. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Отзовись по раду в течение всего дня. Скоро появится уже диджей Дэн, естественно, будет ставить музыку. Ставить ваши приветы, поздравления. Яна будет делиться с вами свежими историями. Но в 17:00 встречайте наше вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Ефимова. Много всего интересного. Призы, подарки, гости. Все как полагается. Всем отличного дня.

0: гості на Jam FM.
1: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус Москва-Симферополь. 7 человек погибли, 11 ранены. Атака совершена в Енакиево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает РИА. Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания. Как сообщил «Коммерсанту», первый вице-премьер Денис Мантуров получить сертификат планируется в этом году. Перенос сроков стал вынужденной мерой из-за отказа иностранных партнеров от участия в проекте и необходимости перехода на полностью российские комплектующие. Сейчас график синхронизирован. Первые борта «Байкала» планируется использовать для лесоохраны, авиахимических и других задач, и уже потом перейти к пассажирским перевозкам на местных воздушных линиях. С декабря проводятся испытания «Байкала» с полностью отечественной силовой установкой ВК-800. В конце мая на аэродроме Уральского завода гражданской авиации провели контрольный полет. Он прошел успешно. УРФУ открыл институт в Китае. Это совместный проект Уральского федерального и Ляонинского технического университетов. Институт интеллектуальной инженерии заработал в китайском городе Фусин. Как заявил в ходе торжественного открытия ректор УРФУ Илья Абабков, миссией нового института является соединение индустриальных экосистем Урала и северо-восточного Китая. Совместный институт планирует принимать ежегодно до 360 студентов. Обучение будет проходить на английском языке. Молодые преподаватели УРФУ отправятся в Фусин читать свои образовательные модули уже в сентябре. Дожди в Свердловской области продлятся еще как минимум неделю. Такой неутешительный прогноз дал метеоролог Алексей Пулин. Сегодня днем циклон, который принес осадки, уйдет из региона, но сразу же придет новый. Для Свердловской области это означает ежедневные дожди до конца недели. По области в среднем ожидается еще 30-40 миллиметров осадков. В Екатеринбурге, скорее всего, дожди будут периодически идти до вторника, 9 июня, говорит Пулин. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 400 миллионов рублей на шестой день проката в России. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи и другие ленты. Общие сборы картины о короле поп-музыки превысили 850 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Сейчас пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар на среду 72.56, евро 84.61.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго, бодрого. В Екатеринбурге 11.03. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечное, пока плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вот и я здесь с тобой на Jam FM нарисовался в студии, принял эстафету от утреннего шоу, ну и, как всегда, готов, как Гагарин Титов, снабжать хорошей музыкой и отличного легкого экватора труд недельки. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Вань Дмитриенко, затем Боб Синклер, ну а прямо сейчас елка на Jam FM.

Jam FM. Jam. Jam.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
0: Где пробки?
4: 11.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход с Космонавтов от Мельковской переулка до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим более 15 минут. В районе 10 это Рижский переулок от Московской до 8 марта, фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Стоим на Фурманово от 8 марта до Машинной, на Розу Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Ну и 5 минут Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Норильская, ЖД переезд. Да, проезжий.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дуа Липа вышла замуж за Калума Тернера. Певица официально связала себя брачными узами со звездой фильма «Фантастические твари». Их церемония прошла в одном из лондонских бюро. Как сообщают инсайдеры, мужчина не сдержал эмоций и расплакался, когда увидел свою любимую в свадебном образе. Они поделились. Он плакал и дрожал. Дуа и Калум обменялись клятвами на церемонии в кругу самых близких родственников и друзей. Вчера вечером они устроили тихий праздничный ужин. Он был элегантным и простым. Именно таким, каким хотели Дуа и Калум. Как пишет Супер, после церемонии звезды молча сели в такси. По слухам, Дуа Липа и Калум Тернер позже планируют устроить роскошное торжество на Сицилии. Отмечу, что их официальная помолвка состоялась в прошлом году. Дуа Липа признавалась, что при выборе дизайна заветного колечка Тернер советовался с ее лучшими подружками. Ну а мы от всей души поздравляем и желаем семейного благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:31 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 18. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду в течение дня, 19-21 тепла.

0: полюби.
1: Главное, чтобы не насильно. По доброй воле, легко, с удовольствием и обоюдно. Елена Терлеева, «Люби меня, люби» на Jam FM. Ну, а я предлагаю просто оставаться. Впереди только хорошая музыка в неограниченном количестве. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро добро, затем Миша Миллер и Алекс Вилли. Ну, а прямо сейчас о том, что каждый найдет свою любовь. А если уже случилось, беречь и хранить. Моя Мишель на малиновой луне.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motor Subaru, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А. 4 балла из 10 сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Меликовского переулка до фронтовых бригад. Шевская, Тимашевского рынка до фронтовых бригад. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Постоим на 2 Новосибирской, от Умельцев до Палисадной. Также на Щербакова от самолета до Павлодарской. Восточка стоит от Куйбышева до Декабристов. Много машин на Белинского, от Фрунзе до Большакова.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Украина продолжает массированные атаки беспилотниками по территории России. Минувшей ночью украинские дроны перехвачены в том числе над Московским регионом, Крымом, Кубанью и другими регионами. Всего сбито 354 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России. Суд оставил в СИЗО водителя «Лексуса», погубившего молодую женщину. 24-летний Дмитрий Горенских останется под стражей как минимум до 12 августа. По версии следствия, 11 апреля вечером он въехал в «Тойоту» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. От удара машину выбросило на встречную полосу, по которой ехала БМВ. Ею управляла молодая женщина. В машине был ее полуторагодовалый сын. После аварии машины загорелись, женщина скончалась в больнице. Ее ребенок получил тяжелые травмы. Виновник ДТП пытался сбежать, однако его поймали очевидцы. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил подростка из Новой Лялии за спасение пенсионерки от мошенников. Инцидент произошел 18 марта прошлого года. Подросток в маршрутке услышал разговор пожилой женщины с мошенниками по громкой связи. Пенсионерка как раз уже ехала в банк, чтобы выполнить указания аферистов. Иван Комогоров вмешался и объяснил бабушке, что ее хотят обмануть, но та не поверила. Тогда он рассказал все своей маме, которая работает в полиции. Полицейские прибыли к банку, куда пенсионерка уже приехала, еще раз ей все объяснили и проводили в МФЦ для смены кода доступа к госуслугам, которые она уже успела передать мошенникам и могла потерять 1 000 000 рублей, пишет «Коммерсант». К 2030 году Свердловская область полностью должна перейти к сортировке мусора и довести до 25% использования вторичных ресурсов в производстве. Для достижения показателей внедряется многоступенчатая система отбора полезных материалов из коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Рифей». На севере региона, который обслуживает оператор, раздельный сбор мусора уже запустили в Краснотуринске, и вторым городом стал Серов. Пишет «Комсомольская правда». Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах. По данным Ассоциации туроператоров России, любимый курорт богачей с начала этого года посетило 21 тысяча российских туристов. Они составили 15% от общего въездного турпотока. Россия обошла Германию, из которой на острова приехали 18 тысяч отдыхающих, и Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,5 тысяч человек. На 4-5 местах Италия, Великобритания. Впервые россияне стали лидерами на Сейшелах в 2021 году, и спрос на курорт продолжает расти. В годовом выражении он составил плюс 14%. Доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечная, плюс 17. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 19-21 тепла.

Снова и опять Файста Фэмили на 102.5. И складно, и ладно. Тебе большой привет. В нашем месте приправляю по-прежнему хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн и отличной среды. Скоро Бандера, затем Клава Кока, а прямо сейчас Иман Бек, София Рейс и Луиса Солнца на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33. Те же 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Вторая Новосибирская стоит от Умельцев до Палисадной. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 трудовая от Березовского тракта до Мурзинская. Роз-Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Норильск от ЖД переезда до проезжей. Ну и больше всего по времени это в районе более, точнее, 15 минут. Космонавтов от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Шевская от Ильмашевского рынка до фронтовых бригад.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Не спать.
1: Да, поддерживаю. Всем бодрости и хорошей среды. А Яна Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП 3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
6: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
7: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
6: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Эмилия Кларк жалеет о съемках в одной из частей «Терминатора». Недавно актриса открыто рассказала о своих работах в кино. Она призналась, что далеко не все проекты считает удачными. Одной из таких ролей стала роль в пятой части «Терминатора». Эмилия сыграла Сару Коннор. По словам самой Кларк, именно эту часть знаменитой франшизы не следовало снимать. Команда получила много хейта от критиков и поклонников. К тому же собранная сумма в прокате кинокартины тоже себя не оправдала. Актриса с иронией отметила, что ее попытки закрепиться в культовых киновселенных всегда складывались неуспешно. Она прокомментировала: «Звездные войны» никому не понравилось, «Терминатор» его вообще не должно было быть, но я согласилась на эту работу. Однако истинные поклонники актрисы говорят об обратном. Им безумно нравится работа Эмилии. Они отмечают, как девушка умело способна отражать характер каждого своего персонажа. Ну а я считаю, что Эмилия просто слишком требовательна к себе. Ведь она прекрасна. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». За бортом солнечное плюс 18. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 19-21 тепла.
13: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Да, закон бумеранга еще никто не отменял. А вот когда и где прилетит, никому неизвестно, но в любом случае прилетит. А свежая вещица — Егор Крид, Артик Астина, Джем ФМ. Побольше тебе плюсиков к твоей карме сегодня и удачной среды. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Анна, Стидим Билан, затем Хана. Ну а прямо сейчас грустно-веселая симфония, Джампер Дадони и Эмили Робертс на Джем ФМ.

0: Новинка на Jam FM.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235 0905
0: 235 09

0: FM. Где пробки?
1: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская, 214А. 3 балла. Сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Вторая Новосибирска от Умельцев до Палисадной. Шевская от промышленного проезда до фронтовых бригад. Здесь оставим более 10 минут. В районе 7. Это Рижский переулок от Московской до 8 марта. Гагарина от Педагогической до Ленина. Стрелочников от Производственного переулка до Черепанова. Ну и около 5 минут. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Восточка от Первомайской до Малышева.
2: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Официальная делегация США приедет на Петербургский международный экономический форум. США впервые с 2017-2018 годов будут представлены там официально. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Russia Today. Возглавит американскую делегацию председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, добавил Ушаков. Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, фасад здания украсят подсветкой, под куполом оборудуют смотровую площадку. Также в здании откроют цирковую детскую школу, сделают тренажерные залы для артистов, площадку для тренировок воздушных гимнастов и зал для занятий балетом. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП в Большом Истоке. Как сообщили в облгаи, инцидент произошел накануне вечером. Предварительно 15-летний водитель питбайка ехал со своей 14-летней пассажиркой, и их не пропустила 41-летняя женщина за рулем Форда Фокус. Она поворачивала налево. Подросток-водитель был в мотошлеме, а у девочки никакой защиты не было. У пассажирки перелом шейного позвонка, ушибы колена, она госпитализирована. Питбайк принадлежит мальчику, подарили родители. На отца парня составили протокол за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему такого права, пишет «Комсомольская правда». Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяца. Специалисты посоветовали перезагружать роутер время от времени ради профилактики. Точная периодичность перезапуска не указывается, однако подчеркивается, что ежедневное отключение не является обязательным. Рекомендуется отключать роутер минимум на 30 секунд, например, ночью, когда интернетом никто не пользуется. Многие модели позволяют настроить автоматический перезапуск через приложение или расписание. Доллар 72,56, евро 84,61.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» в центре города плюс 17. На завтра, четверг, 4 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 13, завтра днем до плюс 20.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Жизнь, как зебра, то полоска черная, белая. Сергей Лазарев с компасами на Jam FM в нашем направлении вперед. Только хорошая музыка и тебе хорошего настроя. Куда бы ни двигался, ни направлялся, где бы ни находился. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Астера и Сергей Рутюнов, затем Калиминолка. А прямо сейчас Арсений Мусади Казанова до рассвета.

0: скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 13.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты снова 4 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим около получаса, в районе 15 минут это фронтовых бригад от электриков до космонавтов. 10 минут турбины от учителей до космонавтов. Ну и 5 минут Шевская на Тепличной до космонавтов. Московская от Хомякова до Ленина. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Автомагистральная от Проходной переулка до Бебеля. Восточка от Куйбышева до Декабристов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дженнифер Лопес покинула свой особняк. Певица окончательно съехала из особняка, который купила в браке с бывшим мужем Беном Аффлеком. Новое жилье обошлось звезде в 18 миллионов долларов. По словам инсайдеров, близкие Лопес в восторге от такого решения. К тому же новое гнездышко сильно напоминает домик куклы Барби. Они сообщают, цитирую: «Это так по-девчачьи, весело в розовых и белых тонах, очень женственно и очаровательно, она на седьмом небе от счастья и действительно переживает свою счастливую фазу». Как пишет Супер, Лопес начала искать новое жилье еще весной 2024 года, примерно в то же время, когда они с Беном Аффлеком официально объявили о расставании. В доме было 12 спален и 24 ванные комнаты. Напомню, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес неоднократно сходились и расходились. По словам актера, нет какой-то одной причины развода. Он отмечал, что в отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи. Ну а мы пожелаем счастья звезде в новом доме. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.31 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга плюс 18. На завтра, четверг, 4 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем от 15 до 20. Тепла.

Москва, Владивосток, Душанбе или какое-то еще место, гео.точка, неважно, у нас руки длинные. Онлайн-вещание работает на сайте radio.gmfm.ru. Ну и к тому, что можешь выходить на связь, наше общение на GMFM, отзовись, порадуй, приветы, поздравления, твое хорошее настроение, позитив, все зачитываю, и все это звучит, долетает до твоих роднулик, зайчика-пушистиков. Итак, пиши. Я в твоем распоряжении. Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Также можешь оставлять на нашей страничке ВКонтакте, в группе GMFM и также на сайте radio.gmfm.ru. Как уже говорил, там тоже все звучит для тех, кто онлайн. Всего-то нужен интернет. Меня зовут DJ Dan, продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. На подходе Анивар, затем Гамоль, Сори, Love Speak, а прямо сейчас со свеженькой вещицей Бирвольф, Феникс на GMFM.

0: бесплатно. Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Где пробки?
7: 13.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт» и официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Те же 4 балла из 10 горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. По-прежнему космонавт стоит от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим более 20 минут. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Это 15 минут в районе 5. Шевская, Тепличная, до космонавтов, Турбинная, от учителей до космонавтов, Московская, от Хомякова до Ленина, потерпим на Комсомольской, от Педагогической до Малышева, также на Донбасской, от Никольского переулка до Суворовского, на Щербакова, от Самолетной до Павлодарской.
0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
8: Код Екатерина. Екатеринбурга, 343.
9: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив», 2026 года выпуска.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Россия представит на международных трибунах доказательства атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус Москва-Симферополь. Это произошло в городе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, 11 получили ранения. Как сообщил перевозчик, в автобусе находились пассажиры из нескольких регионов. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается. Оценивается как удовлетворительно, ее прооперировали, она пока в больнице, пишет «Коммерсант». Екатеринбурггаз больше года завышал цены в квитанциях. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение после обращений жителей и оштрафовало компанию на 562 тысячи рублей. С 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 Екатеринбурггаз необоснованно завышал цены на обслуживание газового оборудования в квартирах и жилых домах. ФАС признала компанию нарушителем закона о защите конкуренции. Цены на услуги уже изменили, указано на сайте управления. В Екатеринбурге на загруженной улице, ведущей в центр, снизили скорость до 40 км в час. Речь о Московской. На участке от бульвара Денисово-Уральского до Щерса установили знаки, предупреждающие о скором начале ремонтных работ, рассказали водители Екатеринбурга. При этом, по их словам, дорожников и спецтехники на месте пока нет. Этот отрезок улицы был включен в планы на ремонт в 2026 году. Футболка «Пеле», в которой нападающий сборной Бразилии сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе «Сотбис», сообщает «Нью-Йорк Таймс». Стартовая цена превысит 6 миллионов долларов. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля за 3 дня до финала нынешнего Мундиаля. В 1958 году в финале сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5-2, а 17-летний «Пеле» оформил дубль. С тех пор он является самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финале чемпионата мира. Пока самой дорогой считается футболка Диего Марадоны с чемпионата мира 86 года, которая в 2022 году была продана на аукционе почти за 9,5 миллионов долларов. Доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.04 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, плюс 19 на завтра, четверг, 4 июня. Синоптики нам пообещали переменная облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.

Никогда не говори никогда. Ну, если только петь. Моя Мишель, зима в сердце, а у нас лето. Третий летний день, среда. Двигаемся дальше. Вперед к вечеру с хорошей музыкой, тебе хорошего настроя. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро о Насте, еще раньше Иванушки, International. Ну, а прямо сейчас КЦАЙ на Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Вернемся к музыке очень скоро. Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим более 20 минут. В районе 10 это Рижский переулок от Московского до 8 марта. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Ну и 5 минут. Армавирская от Нижнего переулка до Артинская. Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарской. Новгородцева от Сорокалетия Комсомола до Обездной. Тормознем на Московской от Хомякова до Ленина. Восточка стоит от Куйбышева до Декабристов.
11: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5.

0: с милым мальчиком. Пепл диск машин на Джим ФМ, ну а наша милая, очаровательная Яна Ефимова приготовила для тебя свежие истории. Буквально через несколько секунд на Джим ФМ.
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
1: 235-0905.
5: 235-0905.
1: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Актриса Наталья Земцова решила покорить Эльбрус. Звезда сериала 80-е заявила, что мечтает покорить вершину. Она понимает, что для ее организма это будет настоящим испытанием. Однако готова рискнуть для того, чтобы получить незабываемые эмоции. Как пишет Супер, родственники Натальи далеко не в восторге от такого решения. Сама актриса поделилась. «Мама меня отговаривала, но люди могут в городе погибнуть, просто перебегая дорогу. Я думаю, что у меня будет масса впечатлений. Я отправляю сына и маму в это время в Черногорию. Сын мне говорит: «Мам, ну Черногория, море, еда вкусная. А у тебя там что будет? Холод и черствый хлеб». К слову, поклонники тоже разделились во мнении. Одни поддерживают такой подход и отмечают, что это настоящая проверка характера. Другие, что это абсолютное проявление безрассудства и просто очередная прихоть. Отмечу, что Эльбрус – самая высокая вершина Европы и также входит в список 7 вершин мира – мечту всех альпинистов. Настоящее смелое заявление. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.
7: Прогноз погоды на Джим ФМ.
0: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский». Медицинский центр «Шанс». В центре города сейчас плюс 21. На завтра, 4 июня, синоптики пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью предстоящий до плюс 13, завтра днем до плюс 20.
1: Реклама.
9: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
10: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
9: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
10: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

А ну-ка попробуй, и плачь, танцуй, и беги, и все сразу. Гость из будущего, беги от меня на Jam FM. Никуда отсюда убегать не нужно, но если бежать, то только на обед. Если вдруг припозднился, заработался и т.д. и т.п. Но как бы в данный момент не проводил время, тебе приятнейшего и провождения, и аппетита. Ну и хорошего настроя. А я продолжаю снабжать с хорошей музыкой. У микрофона я, Диджей Дэн. Скоро Джастин Тимберлейк, затем Зиверт. А прямо сейчас Три Короба нажелает всего при всего. С кавером на хит 94-го года «Кая, желаю тебе» на Джемах.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motor. Subaru Центр Екатеринбург. Юг Московская 214А. На 4 балла. Сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Рижский переулок. Стоит от Московской до 8 марта. Космонавтов от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Постоянно Армавирская от Нижнего переулка до Артинская. Также на Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Обездной. Сложно на Шевская. Теплично до космонавтов. Также на Розу Люксембург от Малышевского.

0: что до Карла Маркса тормознем на Московской, от Хомякова до Ленина.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.
4: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Студенты всех российских вузов, всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. Это история, основы российской государственности, философия, русский язык. Сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает Интерфакс. По словам министра, эти 4 предмета будут обязательно изучаться всеми, без исключения студентами, независимо от будущей профессии. Сказал Фальков во вторник на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языка народов России. В Свердловской области детям-сиротам передали 460 квартир с начала года. Губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях рассказал о ходе обеспечения жильем детей-сирот в регионе. Квартиры были переданы в том числе жителям Ирбита, Краснотуринска, Рижа, Шали. В регионе идет строительство 16 многоквартирных домов для льготных категорий уральцев. Программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Денис Паслер сообщил также, что держит под особым контролем строительство жилья для детей-сирот и качество социальных объектов. Владимира Александрова, которого в прошлом году приговорили к пожизненному сроку за убийство 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, отправили в колонию особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Об этом сообщил источник портала Е1. 31 августа 2024 года девочка Надя отпросилась на прогулку у отца и пропала. Ее искали 4 дня, а 3 сентября тело ребенка нашли в подвале в соседнем подъезде. 40-летний судимый сосед Владимир признался в содеянном. В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Это Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Леонид Цоков, Михаил Рогинский, Павел Пиперштейн и многие другие. Кроме того, впервые в Екатеринбурге представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте, заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки открываются сегодня в Синара-центре, сообщает «Комсомольская правда». Россияне стали больше читать бумажные книги. За последний год доля тех, кто выбирает такой формат, выросла с 29 до 43%, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году россияне тратили на это в среднем 3 500 рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 000 рублей. Большинство респондентов признались, что начали покупать бумажные книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Доллар 72.56, евро 84.61.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом, плюс 20. На завтра, четверг, 4 июня. Синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем от 15 до 20 тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Анна Бледнева, группа «Винтаж», со свежей вещицей, «Малахит» с «Малахитом» на Джем ФМ. Ну, а я с приветом и представлю тех, кто уже готов в ближайшем будущем составить компанию. И хорошей среды, двигаемся вперед. С микрофона я, диджей Дан. На подходе Хабиб, затем шведская певица Септемба. Ну, а прямо сейчас о том, что у нас, в принципе, тоже ожидает и уже совсем скоро в плане работы. Спектакль окончен. Полин Гагарина на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 15 минут 4 в Екатеринбурге. Как сообщает RSN X-карты, космонавтов стоит от Мельковской переулка до фронтовых бригад. По-прежнему здесь ставим больше всего по времени, более 20 минут. 10 – это объездная от Московской до Амундсена, Рижский переулок от Московской до 8 марта, а также фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Ну и 5 минут – с Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Серафим Дерябина стоит от Волгоградской до Шумяна, Шевская – Тепличная до космонавтов, Московская – Традичева до Ленина, Новгородцевая – 40-летия Комсомола до объездной.
0: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Jam FM.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: Нарисовались непараллельные товарищи в количестве одного человека. Тезка Денчик, всем большой привет. Слушаю вас в такси. Можно поставить что-нибудь про такси? Можно, но не сейчас. Сейчас у нас будет про самых, при самых красивых. Алексей Воробьев на Jam FM. Денчик, спасибо тебе за привет. Причем не только нам, а всем этот горячий привет из такси в движении. Алексей Воробьев, самое красивое на Jam FM для всех.
3: Эй, ты сам.

0: подарки.
1: Искрящийся, зажигательный, можно так сказать, семейный дуэт 5 утра на Jam FM. Давай сбежим, а ты не убегай. Останься. Через минутку с небольшим Яна Ефимова поделится свежими историями на Jam FM.
2: Реклама.
3: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
3: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
3: 235-0905.
6: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Татьяна Буланова трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы. Певица публично поздравила своего супруга Валерия Руднева с третьей годовщиной свадьбы. В личном блоге артистка опубликовала трогательное признание, посвященное мужу, который младше ее на 19 лет. Исполнительница призналась, что до сих пор не может поверить, как быстро пролетело время с момента их свадьбы. По словам Булановой, их союз стал для нее настоящим подарком судьбы. Певица написала: «Не верится, что мы уже 3 года вместе, как муж и жена. Это просто невероятно, настоящее чудо, которое подарила нам судьба. Спасибо тебе, мой дорогой муж, за все. Я так счастлива, что ты у меня есть. С нашим днем». Напомню, что Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом 2023 года. Из-за большой разницы в возрасте супруги не раз подчеркивали, что цифры для них не имеют значения. А мне безумно нравится эта пара. Поздравляю! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Половина четвертого на наших студийных в центре Екатеринбурга плюс 20. На завтра, четверг, 4 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.

0: А я вот не знал, если говорить про день сегодняшний и про праздники, что еще один добавился. Обычно 3 июня Всемирный день велосипеда, себя, всех знакомых велосипедистов поздравляю. Ну и вас тоже, пользуясь случаем, конечно же. А оказывается, еще наряду с Всемирным днем велосипеда, еще Всемирный день бега. Чтобы, наверное, уравнять. Ну просто в одних календарях он есть, этот праздник, в других нет, но посовещавшись, я решил, что этот праздник имеет место быть. Поэтому всех с праздниками, едешь ты, бежишь, неважно, главное, чтобы получал удовольствие. И, конечно, удачного завершения рабочей среды. Все к этому идет, 15:37 в Екатеринбурге, я продолжаю снабжать тебя хорошей музыкой. На подходе Сергей Лазарев, затем Акцент, Сьерра и Миша Миллер. Ну а прямо сейчас все по полочкам разложится, а именно девчонки фабричные, Любовь Матрёшка.
1: Алло!

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Объездная стоит от Московской до Амундсена, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад. Фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Задержаться придется на Серафим Дерябина и от Волгоградской до Шумяна. Такая же история на Шевской от Тепличной до Космонавтов. ЕКАД стоит от 13 километра до Высоцкого.
1: Реклама.

0: Все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. В Свердловской области завтра ожидаются ливни с грозами и градом. Региональная МЧС призывает граждан соблюдать меры осторожности. На улице лучше обходить деревья, слабо закрепленные конструкции, ЛЭП. Дома во время грозы нужно закрыть все окна, двери, дымоходы, вентиляцию. Во время ударов молнии лучше не разговаривать по телефону. Нельзя близко подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам. По данным Уралгидромета, помимо дождей и гроз, 4 июня ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до плюс 8, днем потеплеет до 23 градусов по области. Гордума Екатеринбурга поддержала инициативу о присвоении музыкантам группы «Чайф» звания заслуженных артистов России. Автором инициативы стал председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. Депутаты отметили, что присвоение музыкантам группы почетного статуса будет символичным в год уральского рока. Предложение будет рассмотрено на очередном заседании Думы. Если Гордума одобрит, далее предложение уйдет на согласование мэру Екатеринбурга, затем на уровень региона, после этого на федеральный уровень. В Ирбите открыли первое в 2026 году общественное пространство, обновленное по федеральной программе благоустройства. Это сквер на реке Серебрянке. Там обновили пешеходные дорожки, установили освещение, оборудовали детскую и спортивную площадку, построили ротонду и пешеходный мостик. Проект благоустройства ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А объекты, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы в следующем году, можно выбрать до 12 июня на портале Госуслуги, напомнили в региональном департаменте информполитики. Стало известно имя еще одного хедлайнера масштабного фестиваля «Стереолето» в Екатеринбурге. Это уральский коллектив «Другой оркестр». Он исполнит хиты Depeche Mode, Muse, Red Hot Chili Peppers и других легендарных исполнителей. «Стереолето» пройдет 11 июля. Впервые проект состоялся в Екатеринбурге в прошлом году. Очень понравился публике. В этом году он пройдет в Харитоновском саду. Там выступят 10 артистов. Среди них «Моя Мишель», «Антоха МС», «Катя Павлова», «Диктофон», а также группа «Хохма» и другие. Имя еще одного музыканта объявят 1 июля. На солнце сегодня утром произошла вспышка балла М9.3. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, вспышка является самой сильной с 24 апреля, когда за сутки произошли два взрыва высшего уровня X. Интенсивность деятельности на солнце начала расти с середины вчерашнего дня. С тех пор каждые 7 часов регистрируются новые вспышки. Впрочем, выброса плазмы в сторону Земли пока не было. Доллар 72.56, евро 84.61.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Начало 5 в Екатеринбурге. Всем хорошего старта этого вечера. Ну а за бортом плюс 20 градусов на завтра, четверг, 4 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью в Екатеринбурге до плюс 13. Завтра днем до плюс 20.

Руки вверх на Jam FM в начале этого часа. Что же ты наделал? Ну, примерно так же звучит и тема вечернего шоу «Jam без правил». Что ты делаешь, когда долго не можешь уснуть? Может быть, у тебя есть какой-то уникальный рецепт, который другим поможет для крепкого сна, ну и в первую очередь поможет выиграть подарок. Миш Киселев и Яна Ефимова обязательно выберут автора лучшего сообщения и все подарят, что у них есть. Свои варианты наставляй в Максе, +7 93 2 0 2 0 102 5. Можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте, там пост нарисовался, в комментах оставляй. Обязательно выберут с общим голосованием и наградят победителя. Jam без правил в 17.00 уже в следующем часе. Миша Киселев, Яна Ефимова будут с тобой. Итак, что ты делаешь, когда долго не можешь уснуть? Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Никому не спать, всем бодрости и отличного вечера среды. Скоро Иванушки Интернешнл, затем Майя Мишель. Ну а прямо сейчас вечер украсят Биби, Рекса и Файндлис на Jam FM.

0: Бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Где пробки?
5: 16.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, «Космонавтов» стоит от Мельковской переулка до фронтовых бригад. Здесь оставим более 20 минут. В районе 10. Турбинная. От Учителей до «Космонавтов». «Космонавтов» от Индустрии до Бакинского комиссаров. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Шевская, Тепличная до «Космонавтов». Объездная от Московской до Амундсена. Ну и 5 минут. Это Роза-Люксембург от Малышева до Куйбышева. Объездная только от Московской до пешеходного перехода. Серафим Дерябиной стоит от Волгоградска до Шумяна.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Полина Гагарина отреагировала на шутку бывшего мужа о худых женщинах. Фотограф Дмитрий Схаков выложил в личном блоге шутку о том, почему не стоит встречаться с худой женщиной. По его словам, в непогоду ее может унести ветром. Полина Гагарина не осталась в стороне и остроумно отреагировала на публикацию. Она написала: «Вот ты не удержал, меня унесло ветром». Несмотря на развод в 2021 году, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжают общаться. Гагарина и Исхаков были женаты 7 лет. После расставания пара некоторое время боролась за опеку над общей дочерью Мией, но в итоге пришла к соглашению. У Полины Гагариной также есть сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Классно, когда бывшие не ругаются, а даже шутят друг над дружкой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска — ООО «Медицинский центр Шанс». В центре города плюс 19. На завтра, четверг, 4 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

А может быть, смех помогает тебе уснуть, если не можешь этого сделать? Это в контексте темы вечернего шоу «Джем без правил». Что ты делаешь, когда долго не можешь уснуть? Может быть, смеешься, может быть, о чем-то думаешь или начинаешь читать. В общем, все свои лайфхаки, рецепты скидывай к нам в МАКС. Плюс 7932-020-102.5. Если не в МАКС, то тогда в группу Джем ФМ ВКонтакте. Там пост с вечерним шоу, и в комментах можешь оставлять. Миша Киселев, Яна Ефимова обязательно выберут. Автор лучшего сообщения, конечно, подарит подарки. Итак, что ты делаешь, когда долго не можешь уснуть? Все очень просто. Хорошего вечера, среды. Двигаемся дальше. Да, к вечернему шоу. Забыл сказать, что уже в следующем часе «Джем без правил» Миша и Яна начнут обсуждение. Ну, а пока хорошая музыка. Совсем скоро «Казаки» делают хиты, затем «Feist Family». Ну, а прямо сейчас Элтон Джон и Дуа Липа «Немного холодка».

0: мы вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург. Юг. Московская 214. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Посадская стоит от Памир-Тольятти до Московская. Космонавтов от Мельковской переулка до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 5 Турбинная от Учителей до Космонавтов. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов. Постоянно Московская, Традичево, Доленина, а также Нашевская, Тепличная до Космонавтов. И много машин на второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной.
3: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Совет Федерации разрешил самостоятельно сбивать дроны Центробанку, его дочернему предприятию Росинкас, Сбербанку, а также спецсвязи. Соответствующий документ опубликован в Думской базе. Теперь сотрудники этих организаций смогут глушить, сбивать беспилотники, либо перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организации или охраняемые объекты. Раньше пресекать работу БПЛА могли только сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Федеральной службы охраны ФСО и службы внешней разведки СВР, пишет Москва-24. На Среднем Урале разбираются в новом подростковом преступлении. В городе Полевском 12-летняя девочка попала в больницу с ножевым ранением, полученным от другой школьницы. Как сообщила группа ОМВД Полевской в соцсети ВКонтакте, у пострадавшей колото-резанная рана грудной клетки, затрагивающая легкое, ей провели операцию. Девочка рассказала, что 30 мая гуляла с подругами возле дома, к ним подошли две незнакомые школьницы, и во время конфликта одна из них ударила ее ножом в спину. Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство». Личность нападавшей установили с помощью камер видеонаблюдения. Девочке 13 лет, ее поставили на учет в ПДН, пишет «Новый день». В Екатеринбурге построят деловой центр с парковкой, которая станет перехватывающей для людей, приезжающих на машинах в центральные районы города. Здание высотой 11 этажей возведут на развязке улиц Радищева и Шейкмана. На первых двух этажах разместятся коммерческие помещения и общественный паркинг на 80 машин и мест. Паркинг будет платным, оснащен системой автоматической фиксации номеров въезжающих машин с оплатой за фактически использованное парковочное время. Въезд на перехват парковку будет с улицы Радищева, пишет «Новый день». В Ирбите открыли первое в этом году общественное пространство, обновленное по федеральной программе благоустройства. Это сквер на реке Серебрянке. Там освежили пешеходные дорожки, установили освещение, оборудовали детскую и спортплощадки, построили ротонду и пешеходный мостик. Проект благоустройства ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информполитики и отметили, что объекты, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы в следующем году, можно выбрать до 12 июня на портале «Госуслуги» или с помощью волонтеров. Музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Сроки проведения уточняются. Об этом сообщил замглавы МИДа России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума. Напомню, президент Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в феврале прошлого года. Конкурс состоялся 20 сентября 2025 в Москве. Россию на нем представлял певец «Шаман». В составе профессионального жюри от России был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар 72.56, евро 84.61.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
0: Джем без правил.
7: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
0: Реклама.
8: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
0: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
8: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
0: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 10 минут. За окном у нас с вами 21 градус тепла. Давайте начинать наше вечернее шоу. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. И очень радует, что за окном солнышко, нет затянутого неба, и даже вроде бы тучек не виднеется.
2: Да точно, ты куда смотришь-то? В экран компьютера?
3: Нет.
2: Вон тучи над головой вообще.
3: Да где? Там нету ничего.
2: Возможно, Ирина выйдет и разгонит их руками. С Аллегрова. Но не сегодня. Сегодня мы с тобой, и давайте начинать. У нас есть тема, которую хочется обсудить.
3: Что ты делаешь, когда долго не можешь уснуть?
2: Я? Давайте так. Во-первых, есть же все-таки причина, по которой вы не можете уснуть.
3: Ну да, у тебя, наверное, дети?
2: Нет, они засыпают рано, да, они достаточно рано засыпают. Я не могу уснуть, если я переживаю, думаю. Я называю это, знаешь, как это? Мужское волнение.
3: А есть мужское, есть женское, да?
2: Ну, в смысле,
3: так,
2: что
3: мы
2: ты...
3: женщины тоже так же волнуемся.
2: Абсолютно. Во-первых, я не знаю этого. Ну, я как могу знать это? А в том плане, что, ну, мужское волнение, я когда, знаешь, там, ты переживаешь, чтобы все было хорошо, чтобы там надо работать. Ну, вот
3: важный день.
2: Такие мужские загоны я это называю. Да-да-да. Но если я не могу уснуть, я недавно вычитал о том, что если вы не можете уснуть, то есть в кровати нужно что? Спать и, ну, еще там пару вещей. Ну, в данном случае мы про спать. И если вы не можете уснуть, не пытайтесь это делать. Так. Организм не дает. Ну, то есть, вот вы лежите, да, не можете.
3: А как потом себя на утро чувствовать?
2: Ну, а какая разница, ты все равно не спишь, понимаешь?
3: Ну, то хотя есть, бы вот... часик поспать нужно.
2: Не-не-не, смотри, суть-то в чем? Ты лежишь в кровати, по какой-то причине не можешь уснуть. Неважно, какая, просто не можешь заснуть. Ты же, по сути, и не спишь, то есть ты просто лежишь. Вот, не надо спать. Встань и что-нибудь делай.
3: Ну вот что, давай, тема-то у нас так и звучит. Чем ты занимаешься?
2: Вот, я к тому, что когда я не могу уснуть, я иду и делаю дела, которые я откладывал на завтра. Например, ну, то, что можно локально сделать, не то, что я копаю что-то там, строю.
3: Полы мою.
2: Да, нет, бесшумное. Что-то связанное с компьютером, да, заполняю, может быть, договорчик какой-нибудь, да. Может быть, расписываю тайминг там на мероприятие. Вот, чем-то таким занимаюсь. Иногда выходит невероятно круто.
3: Вот именно ночью какое-то особенное вдохновение, кстати, находит, когда я не могу заснуть. Ну, во-первых, классика, наверное, жанра это...
2: Приседаю?
3: Нет, это теплое молоко, печенье.
2: А у меня не было никогда такого.
3: Ни разу не пробовал. Это так-то на самом деле успокаивает. Я не знаю, как это действует, но это как-то тебя успокаивает, и ты потом ложишься спать.
2: А ты что, воспитана американскими рождественскими фильмами,
3: да,
2: типа?
3: Я тот самый человек, который на них вырос. А вообще, если что-то там тоже хочется поделать, то обязательно включаю музыку в наушниках.
2: Я понял, что у меня никогда в жизни не было такого момента, и вот я поел и спать захотел, знаешь?
3: Всегда же.
2: Не, у меня не...
3: Поели, вот... можно и поспать.
2: Да, абсолютно, абсолютно согласен. Я как бы топлю за эту фразу, но не было такого. То есть я вот поем и такой, поспал. Не было такого. Я не ощущаю как-то в моменте такого. Вот отжиматься явно не стану.
3: Ну, наоборот, прям... чтобы растрясти все, что ты наел сейчас.
2: Ладно, давайте растрясать ваше такое, знаете, незасыпание. Хотим узнать, что ты делаешь, если не можешь уснуть. Ты можешь написать нам в канал в Максе, Радио Jam FM Екатеринбург. Там есть поисковичок. Нажимай «Найти», пиши «Радио Jam FM Екатеринбург». Заходи, подписывайся и оставляй свой комментарий. А также в официальной группе во ВКонтакте Jam FM Екатеринбург. Мы тебя тоже ждем. Пост уже готов, висит.
3: Победителя наградим крутым подарком. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
2: Ну а мы предлагаем тебе улететь вместе с Леной Темниковой.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: От 1 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: И снова пробежимся по дорогам Екатеринбурга. Итак, как сообщается Россиянекс карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад, турбины от учителей до космонавтов, второе, Новосибирск от Умельцев до Палисадной. Тормознем на Московской традиции в отдалении, а также на фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Шевская от Тепличной до космонавтов.
4: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 22 минуты. Пришло время пообсуждать ваши комментарии, которые связаны с темой.
3: Что ты делаешь, когда не можешь уснуть?
2: Ольга нам говорит: я пытаюсь уснуть разными способами. Тут так. Назрел вопрос. Какими? Тут ну, как бы какими?
3: Конкретика.
2: Да, но она вот сказала разными. Ну какими разными? Типа в позе звезды.
3: А это все сообщение, что ли?
2: Да-да-да, все. Я пытаюсь уснуть разными способами. Оль, ну, успехов.
3: А аргументация где, Оля?
2: Ну, успехов тебе. Если что, звони.
3: Краткость, сестра таланта.
2: Не, ну тут суть сказать. Вопроса нам надо понять. То есть не конкретно, что вот как вы пытаетесь уснуть. Ну вот как-то. То есть это в целом понятно.
3: Как-то так.
2: Да, раскройте мысль вашу по этому поводу.
3: А вот Катя раскрыла мысль и напишет нам: открываю форточку, чтобы поступал свежий воздух. Надеваю наушники, включаю медитации, полностью расслабляюсь, и вот так вот я засыпаю.
2: Немного духану, потому что она все равно открыла форточку, уже можно. Я знаю, что было доказано о том, что не стоит спать с музыкой в наушниках. Да. Сейчас так тонко не раскрою, конечно, эту тему, не буду вдаваться в подробности, но я знаю, что есть многие, кто засыпает с музыкой, вообще вопросов никаких нет, но это не совсем хорошо.
3: А интересно, а под телевизор можно засыпать? Потому что я иногда так делаю, тоже нельзя.
2: Ну как, мы же берем общенаучные какие-то темы. То есть если ты засыпаешь, хорошо.
3: Это помогает.
2: Есть же вот умные наушники, которые, когда ты засыпаешь, они выключают музыку.
3: Они как-то понимают, что ты заснул?
2: Да, представляешь? А ты не в шоке от того, что у тебя с колонкой разговариваешь, типа?
3: Ну, нет, это нормально.
2: Ну, тогда нет вопросов. Прям сами выключаются вот такие. Ну да, просто наушники, так скажем, яблочного гаджета, они когда-то... Можно поставить музыку на сон, да. Это не то чтобы таймер, просто они считывают твои биоритмы, и, видимо, когда меняется что-то в твоем организме, они перестают работать. Значит, нам Денис говорит, чтобы хорошо, нужно хорошо поработать, он говорит, днем, а вечером засыпаешь без проблем. Есть еще рецепт, 15-20 минут, валерьяночка, успокаивай.
3: Ну, кстати, не всегда, когда трудный рабочий день выдается, кажется, вот сейчас приду и как бахну спать, а все равно сон вот как-то не идет.
2: А потому что второе дыхание открывается.
3: Да.
2: Ну, и ты как бы перетрудился, и потом организм тебе дает еще возможность как бы доехать до заправки немножко там на пустом баке.
3: Лена пишет: начинаю мечтать о предстоящем отпуске. Каким он будет, все в красках описываю. И приятно засыпаю с хорошей мыслью, что скоро отпуск.
2: Вот сейчас рекомендация вообще, что отпуск. Я когда думаю о том, что будет у меня в жизни отпуск, я всегда начинаю фантазироваться и не сплю. Да, и не сплю, иду в душ и реву в углу, чтобы не видели мои слезы. Значит, Ольга нам говорит: привет всем ведущим Джем FM. Видимо, с утра и до вечера всем нам передает Оля.
3: Привет.
2: Когда я не могу долго уснуть, есть хобби — алмазная мозаика.
3: Хорошая, вот прям тема.
2: Согласен.
3: Да, она успокаивает, очень так медитативно на тебя воздействует, ты собираешь ее. Ты хоть раз это делал?
2: Алмазная мозаика?
3: Нет. Ну, ты такой неусидчивый вроде.
2: Я вот все то, что связано с каким-то спокойствием, я начинаю сразу сходить с катушек вообще. Давайте так, конкретно, может быть, это алмазная мозаика, там рисование по номерам, но вот если где-то нужно слепить какую-то модельку самолетика, я готов душу продать. Мне это безумно нравится. Ваши варианты сообщений, ждем их, потому что мы сегодня дарим вам подарок.
3: Подарок действительно крутой. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Так что если ты вдруг не можешь уснуть, можно заказать себе пиццу на ночь, порадовать своего внутреннего ребенка.
2: Но мы работаем до 7 часов, поэтому ты точно не уснешь вместе с нами. В общем, ждем твои комментарии к нам в канал Макси. Он так и называется. Радио Джем FM Екатеринбург. Мы тебя ждем. Подписывайся, оставляй комментарий. И именно ты сегодня, может быть, заберешь наш подарок.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУГА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
8: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
9: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
10: Ну, а ты?
9: А я ему: стоп, не будем торопить события.
11: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так о чем мы?
11: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Джем без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вечернее шоу на Джем FM.
13: Джем без правил.
14: 17:31. Пришло время поговорить о свежих историях. Что интересного происходит в мире шоу-бизнеса?
15: В мире блогеров, я бы сказала. Аня Покров.
14: Ну, там от блогера до шоу.
15: Там один шаг. Аня Покров рассказала о необычном брачном договоре со своим мужем Артуром Бабичем. Что ты руку тянешь?
14: Это кто? Я просто... Ну, я в целом... Блогеры. Давай так. Я в целом в курсе. Mm-hmm. Ну, кто? Есть кто? Я не говорю, что я слежу за всеми. Наверное, даже не, может, и не за кем. Но я хотя бы в курсе, кто на плаву. А она блогер...
15: Ну
14: чего?
15: Вот когда было особенно популярно снимать короткие видеоролики,
14: ну, какие-то шутки.
15: Ну да, какие-то шутки.
14: Ну все, вот все, вот, хорошо.
15: Да, открывайте рот под песни, все, все, вот без это
14: проблем.
15: Вот оно
14: танцы
15: самое.
14: Танцы вот эти все одинаковые.
15: Да, вот именно так она получила популярность.
14: Вот этот невероятный контент, так?
15: Да, в общем, блогер вспомнила, что любимый, вот ее Артур, сделал ей необычный сюрприз в начале их отношений, когда они только начали встречаться.
14: Когда-то, это когда было?
15: Ну, 6, наверное, точно назад. Может быть, даже 7. Они уже прилично вместе.
14: Извиняюсь.
15: И когда-то Артур написал шуточный договор, предлагая Ане встречаться. То есть в документе были прописаны от руки романтические обязательства, что Аня обязуется каждое утро готовить ему кофе, так, любить его там всю жизнь и так далее. Но и в конце надо было поставить подпись. Так вот, Аня перед свадьбой решила ответить ему тем же. Она составила шуточный свадебный договор, в котором прописала, что супруг обязан массажировать ей ножки после съемок, когда она устала. Ну и, конечно, любить всю жизнь. Вот такие вот у них необычный брачный договор.
14: А, ох, ну, нормально.
15: Массировать ножки после съемок.
14: Я не могу просто. Я, во-первых, я сильно странно отношусь к массажам. Вот типа так. То есть, я не говорю о том, что. Ну, я не могу. Не знаю.
15: Что
14: я...
15: ты не можешь делать, и когда я тебе делаю?
14: Нет, когда мне делают. Я имею в виду, что... Давайте так. Мои хорошие отношения с супругой позволяют мне пользоваться таким же вот списком, но я не могу. Ну, я не знаю, почему. Я, когда хожу на массаж, во-первых, я, может быть, один раз в жизни был на расслабляющем массаже, когда ты вот лежишь, и как бы вот все тело, ты такой весь мягкий.
15: Размяли тебя
14: да,
15: хорошенько.
14: Да, но видишь, я не понимаю. То есть какой-то человек трогает тебя своими руками.
15: Ну, а тут-то любимый.
14: Да, безусловно. Ну, ножки, ну, то есть...
15: Ты имеешь в виду, что это какое-то унижение,
14: ну,
15: что ли?
14: Да, причем я более чем уверен, что человек, которому делает, и человек, который делает,
15: кстати,
14: они испытывают теплые отношения.
15: Да, я недавно была на педикюре, тоже делала педикюр, мне обрабатывали пяточки.
14: Сколько
15: себе...
14: берешь?
15: Что? Подрабатываю, как еще быть-то?
14: Да я шучу, но...
15: Я к тому, что тоже чувствовала вот это, знаешь, непонятное, что вроде как бы это нормально, это база.
14: Да, абсолютно.
15: Она выполняет свою работу, я
14: ты
15: там
14: деньги,
15: услугу,
14: ты же ей
15: да,
14: деньги
15: покупаю,
14: платишь.
15: Но мне как-то вот неловко.
14: Причем ты же не платишь ей там, ну, как бы, ржаным хлебом.
15: Ну,
14: то есть
15: да,
14: ты же, она конкретно сказала, сколько
15: деньги,
14: ты столько... Да,
15: а
14: хорошие
15: почему
14: деньги.
15: Чувство неловкости возникает, я тоже не понимаю.
14: вся, малыш, вся проблема в тебе.
15: Это все проблема из детства. Это все из нас, да.
14: Берегите ноги с детства. Я думаю, что об этом поможет вам, собственно, погода, которая у нас с вами за окном. Давайте узнаем, что происходит с ней прямо сейчас.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
7: Jam FM.
12: 102,5. Jam FM. Jam без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Вечернее шоу на Jam FM.
13: Jam без правил.
14: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3», новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
7: Реклама.
5: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
7: Новые азиатские десерты «Джемейка» от производителя гостовского пломбира.
5: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
7: Превращает жаркий день в день яркий. «Джемейка» уже в магазинах города.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты. Давайте вернемся к вашим комментариям и посмотрим, какие способы вы нам предлагаете для того, чтобы уснуть. А вернее, что вы делаете, если не можете спать?
3: Бессонница у вас, например. Да. Что-то случилось. Вот так. Ольга пишет. Добрый день, пишет, хотя у нас уже вечер. Помогает уснуть кот, которого приглашаю прилечь рядом. Он начинает тарахтеть и мурлыкать, как старый жигуль. Мозг настраивается на нужную волну, релакс, и быстро проваливаюсь в сон.
2: Вот, а есть, знаешь, вот

0: свидания.
1: То есть вообще потом не можешь заснуть еще больше.
0: Говорят же о том, что перед сном вообще не берите в руки никакие гаджеты за 30 минут.
1: За 30 минут? Я слышала, что за 2 часа.
0: Давайте начинать с малого. Значит, ты когда в зал приходишь, тоже 10 километров сразу не пробегаешь.
1: В общем, Марина пишет, вот только что нам написали, что играет в компьютерные игры, она пишет, что джемчики, ха, достаю, внимание, Nokia, она таки пишет просто.
0: Пятый мушкетер.
1: Достаю Nokia, да-да, тот самый кирпич, и играю в змейку, она пишет.
0: Тоже нормально.
1: Ничего себе раритет какой.
0: Ты играл когда-нибудь?
1: Нет.
0: В это...
1: Я представляю.
0: Я как-то скачал змейку, которая уже там... Ну, ты змейка знаешь же игра?
1: Ну, это я знаю,
0: да. И я скачал змейку себе 3D, то есть там уже прям такой змея, то все красиво. Ну, уже, знаете, вкус не тот. Вот раньше было лучше, вот так я бы сказал. Наталья говорит, когда я не могу уснуть, то читаю про себя. Вот, просыпаюсь утром, не помню, когда уснула.
1: А вот Лариса пишет, мне, чтобы уснуть, иногда помогает перекус какой-нибудь вкусняшки.
0: Представляете, вот Наталья говорит, прошу мужа рассказать мне о политике.
1: Так.
0: Ну, у каждого свои. Ну, просто, ну, политика...
1: То, что она скучная, и под нее сразу заснуть хочется?
0: Ну, да, да, обычно. Ну, то есть, я ее сейчас воспринимаю. Ну, мы, знаете, стали все равно чуть ближе к этому относиться, читать всякие новостные сводки. И для меня это все равно достаточно эмоциональный такой подъем, когда ты все это читаешь, вникаешь. А здесь, как бы, вот, представляете, как человек, ну, счастливый.
1: В моменте.
0: Такое, да, ладно, есть и есть, почему, собственно, нет. Ну, да, кто-то, много кто пишет, говорит о том, что главное поесть хорошо.
1: Вот, а ты опять же сказал, что ты не можешь потом спать, когда у тебя набит желудок.
0: Ну, давайте так, во-первых, спать с набитым желудком не очень хорошо, потому что вы просыпаетесь...
1: Ой, значит, откройте окно, стало
0: не, я, вот у меня работает 100%. Если я поздно приезжаю с мероприятия домой и что-то кушаю, я с утра очень тяжело просыпаюсь, потому что организм же у тебя начинает...
1: А если целый день не ел?
0: Начинает у тебя все переваривать. Ну, нет, вот тебе как бы твоя пасхалка утренняя. Чуть-чуть, наверное, можно перекусить, но не знаю. Ложитесь спать, проснетесь худыми.
1: Сообщение пришло необычное от Светланы. Она пишет, когда долго не могу уснуть, иду, проверяю, не лежат ли на кухонном столе или тумбочке колющие, режущие предметы. На живилке есть такая примета. Она пишет, на ночь убирать, иначе не уснешь.
0: А интересно. Вот Алексей нам говорит, всегда, говорит, после определенного процесса, спокойный такой, знаете, умиротворяющий сон, глубокий, стабильный, всем добра и любви. Понимаете, вот после чего-то такого хорошего, как говорится, он засыпает сладенько. Ну и мы вам всем желаем
1: только хорошего.
0: Только любви.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург-Юг, Московская 214А. По сообщениям сервис Яндекс.Карт. Вторая Новосибирская стоит от Умельцев до Палисадной, Турбина от Учителей до Космонавтов, Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад. Потерпим в Рижском переулке от Московской до 8 марта, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов, Серафим Дерябин от Грузовской до Шумяна, Бакинско-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ФМ без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определить победителя. Ну, не то чтобы определить, а поздороваться, сказать ему привет.
3: Поздравить.
2: И у нас... Да, поздравить, подарить ему подарки. У нас есть сегодня такой наш радиослушатель, и зовут его Паша. Паш, привет тебе.
3: Привет.
4: Привет, радио Джем.
2: Как у тебя сегодня настроение?
4: Да, вообще замечательное, погода отличная, все хорошо.
2: Итак, Павел, что тебе помогает уснуть? Расскажи-ка нам.
4: Так, ну, когда с работы прихожу, в принципе, нет проблем. Насыпаешь и все. Mm-hmm. А когда нахожусь на рыбалке, то, как говорится, совсем все по-другому. Все хочется посидеть всю ночь у костра, попить чай, посмотреть mm-hmm. на ночные звезды. Как бы романтика такая, как бы не хочется mm-hmm. время тратить на сон. Видимо, организм говорит, не спи, пока не спи. А утро, когда уже начинает светать... Уже сразу же хочется поспать маленечко и, как говорится, организм командует. Все.
2: Мне кажется, все то, что перечислил Паша, из-за этого невозможно уснуть. Ну, в плане романтика, звезды.
3: Да, просыпается в нем ночной философ.
2: Конечно. Ладно, Паш, мы тебя поздравляем. Ты большой молодец. Сегодня ты забираешь нас подарок.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
2: А теперь от тебя крики радости. 3-4...
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Спасибо большое, что ты здесь вместе с нами. Да, хорошего тебе вечера. Ну и в продолжении, что? Еще раз, Паш, поздравляем, большой молодец. Ты тоже можешь выиграть. Об этом не забывай. Не сегодня, но завтра точно.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Совет Федерации разрешил самостоятельно сбивать дроны Центробанку, его дочернему предприятию Росинкас, Сбербанку, а также спецсвязи. Соответствующий документ опубликован в думской базе. Теперь сотрудники этих организаций смогут глушить, сбивать беспилотники, либо перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организации или охраняемые объекты. Раньше пресекать работу БПЛА могли только сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Федеральной службы охраны ФСО и службы внешней разведки СВР, пишет Москва-24. На Среднем Урале разбираются в новом подростковом преступлении. В городе Полевском 12-летняя девочка попала в больницу с ножевым ранением, полученным от другой школьницы. Как сообщила группа ОМВД Полевской в соцсети ВКонтакте, у пострадавшей колото-резанная рана грудной клетки, затрагивающая легкое, ей провели операцию. Девочка рассказала, что 30 мая гуляла с подругами возле дома, к ним подошли две незнакомые школьницы, и во время конфликта одна из них ударила ее ножом в спину. Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство». Личность нападавшей установили с помощью камер видеонаблюдения. Девочке 13 лет, ее поставили на учет в ПДН, пишет «Новый день». В Екатеринбурге построят деловой центр с парковкой, который станет перехватывающей для людей, приезжающих на машинах в центральные районы города. Здание высотой 11 этажей возведут на развязке улиц Радищева и Шейкмана. На первых двух этажах разместятся коммерческие помещения и общественный паркинг на 80 машиномест. Паркинг будет платным, оснащен системой автоматической фиксации номеров въезжающих машин с оплатой за фактически использованное парковочное время. Въезд на перехватывающий парковку будет с улицы Радищева, пишет «Новый день». В Ирбите открыли первое в этом году общественное пространство, обновленное по федеральной программе благоустройства. Это сквер на реке Серебрянке. Там освежили пешеходные дорожки, установили освещение, оборудовали детскую и спортплощадки, построили ротонду и пешеходный мостик. Проект благоустройства ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информполитики и отметили, что объекты, которые будут благоустроены в рамках федеральной программы в следующем году, можно выбрать до 12 июня на портале «Госуслуги» или с помощью волонтеров. Музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Сроки проведения уточняются. Об этом сообщил замглавы МИДа России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума. Напомню, президент Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в феврале прошлого года. Конкурс состоялся 20 сентября 2025 в Москве. Россию на нем представлял певец «Шаман». В составе профессионального жюри от России был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар 72.56, евро 84.61.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
7: Джем без правил.
8: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
9: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
9: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
10: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут, за окном 21 градус тепла. Такой карточный подарок от погоды получается. Mm-hmm. А 21 это что?
3: Что?
2: Счастье, правильно, счастье. Молодец. Да?
3: Я видимо, не
2: 21,
3: въехала.
2: Все, уже можно как бы и потеплее. Ладно, давайте узнаем, что интересного можно поделать сегодня вечерком.
3: Посмотреть фильм, конечно же. Это фильм «Пропасть», наш русский триллер.
2: Так.
3: И триллер сразу тебе обозначу, это не ужасы.
2: Да, не,
3: то есть
2: знаю.
3: Он просто держит напряжение.
2: Нет, ты не думай о том, что в моей коллекции только Паддингтон, как бы я смотрел.
3: Да, и мультики.
2: Ты знаешь, всякие. Что такое Паддингтон смотрел?
3: Мишка Паддингтон, да, да, да, конечно.
2: Да, да.
3: Очень хороший, кстати, с ним вот эти
2: мне нравится.
3: Фильмы.
2: Прикольно, вообще, да, да, да. Ну, третья опять, ну, чуть-чуть.
3: Но сейчас не об этом, сейчас
2: кстати.
3: О другом. В общем, по сюжету, фильм «Пропасть», главные герои – молодожены, которые отправляются в свадебное путешествие.
2: Все понятно.
3: Подожди, я сейчас тебе скажу.
2: История начинается в ЗАГСе, да?
3: Нет, я тебе сейчас расскажу, ты вообще офигеешь, что такой сюжетный поворот. В общем, они отправляются в свадебное путешествие на Кавказ. Они планируют прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса, чтобы символически, так знаешь, отметить начало новой семейной жизни.
2: Так, а по факту катаются на газели с травматом?
3: Нет, там по факту все жестче. Однако во время полета выясняется, что пилот самолета это бывший возлюбленный той самой девушки, главной героини, которую у нас играет супругу. В общем, когда-то она его очень сильно любила, у них очень было болезненное расставание. В общем, самолет терпит крушение. Все трое чудом остаются живы. То есть,
2: ну, конечно, фильм-то надо снять.
3: Да, нынешние бывшие, как бы вот она в таком любовном треугольнике, не позавидуют такой ситуации. В общем, они зависают подвешенными, значит, становятся над горной пропастью. Девушка оказывается между двух огней, между, значит, вот этим вот нынешним и бывшим, который символизирует болезненное прошлое. В общем, в экстремальных условиях каждому из героев предстоит решить, что для него важнее всего.
2: Так, да.
3: В общем, такая загадка.
2: Слушай, а что значит важнее всего?
3: А
2: типа,
3: вот выжить, да, самому или ей, например, помочь, там всякое может быть.
2: А они друг друга спасут?
3: Ну, не знаю.
2: Мужики.
3: А ее оставят, что ли?
2: Ну, а что делать? Она и не с тем, и не туда.
3: А мне кажется, она с бывшим сойдется.
2: А
3: настоящего бросит.
2: Да, тоже может быть. Вот.
3: Там, что интересно, в главной роли...
2: Вот девчонки вы какие.
3: В главной роли Марк Эдельштейн. Вот этот из «Аноры», который номинировали, значит, на премии.
2: Худенький вот этот такой.
3: Такой слащавенький, да.
2: А там как бы пилот-кавказец, да?
3: Такой прям пацаненок там.
2: Пилот-кавказец.
3: Да, да.
2: Пилот-кавказец и Марк... И Марк, как бы, да, весом
3: выбор
2: там, килограмм 48. Но перспективный зато, опять же, правильно?
3: Да.
2: Вот, вот.
3: Тут не знаю.
2: Да, выбор, конечно.
3: Застрять с бывшим, еще и с нынешним.
2: Я так понимаю, что и там вроде как-то не то, да, и здесь вроде непонятно. Ну, такие переживания, ребят. Тут, конечно, придется сделать выбор.
3: А куда? В общем, в кино идите обязательно. Напомню, что фильм «Пропасть».
2: Да, а куда она сделает выбор, тут узнаете только если придете в кинотеатр.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
4: Где купить?

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
0: Где пробки?
4: В Екатеринбурге. Итак, как сообщается Россия Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад, фронтовых бригад от электриков до космонавтов, турбины от учителей до космонавтов, Рижский переулок от Московской до 8 марта, постоянно Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад, также на Комсомольской от педагогической до Малышева, много машин на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской, Норильская стоит от ЖД переезда до проезжей.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты. Всем хочется сказать доброго вечера.
3: И у нас сейчас будут лайфхаки и тренды.
2: Давай начнем. Что
3: рубрика,
2: у тебя есть интересного?
3: В сети хайпит новый тренд, называется «Люблю тебя». Ты 100% видел это сейчас.
2: Может быть, но пока...
3: Непонятно, да?
2: Нет.
3: В общем, это запись таких видеороликов, когда ты звонишь близкому своему человеку и просто вот ничего не объясняя говоришь «люблю тебя».
2: Так.
3: И слушаешь, как же он на это отреагирует. Вот, например, в одной из российских школ учительница провела эксперимент. Школьники должны были неожиданно позвонить своей маме и сказать: «Я тебя люблю». Результат просто убил. Девочкам мамы сразу же отвечали: «И я тебе, солнышко». А вот пацанов сразу, на них сразу сыпался шквал вопросов вроде: «Что ты натворил? Ты где? Что тебе нужно?» То есть почему-то к сыновьям мамы вот так вот относились.
2: Вот. Именно сыновья?
3: Да.
2: Не, ну я тоже замечаю за своими как бы парнягами маленькими, ну в смысле за своими детьми, что дочка, ну безусловно, она более нежнее, более как бы вот любвеобильна к папе, вот, ну по сравнению. Я с мамой вообще не сравниваю, это мы, знаете, абсолютно два разных человека при поступлении любви, я имею в виду детей. Но вот девочка объективно как бы...
3: Ну к девочкам, видишь, как-то и относятся иначе родители.
2: Может быть, может быть.
3: Так, у тебя есть лайфхаки?
2: Да, у меня есть лайфхаки, но пока я хочу твои тренды услышать. Ну, чтобы не
3: мешать. Нет, а я как раз-таки подготовила лайфхак.
2: Да,
3: очень
2: давай.
3: Странный и интересный на самом деле. Но. Быстрый и легкий способ снять стресс сейчас обсуждают в интернете. Для этого нужно, вот что ты думаешь?
2: Ну что, нет.
3: Высунуть язык на 40 секунд.
2: И?
3: В общем, это упражнение, оно снимает напряжение в шее, снижает уровень кортизола, гормона стресса, и запускает процессы восстановления в нервной системе. Звучит это странно, выглядит, я думаю, тоже. Ну, представляешь, ты сидишь просто, не знаю, там, посреди рабочего дня, у тебя стресс, нужно как-то его снять, высовываешь язык на 40 секунд, и
2: об этом может быть начальник. Может быть.
3: Как бы.
2: Тут два варианта. Либо тебе повысят зарплату, чтобы ты все-таки сходил, может быть, к психологу, либо ты будешь искать новую работу. Тоже, понимаешь, что не будет возможности дурить.
3: В общем, специалисты говорят, что техника рабочая, и нужно высовывать язычок. Почему именно на 40? Почему не минута, не 30
2: секунд? Ну, я думаю, это какая-то такая среднестатистическая цифра просто прозвучала в секундах, и как бы не больше того. Селфи-палка из скотча.
3: Это есть, лайфхак.
2: Ну, во-первых, честно, раньше, когда они были в моде, ну вот все
3: селфи-палки
2: пользуются... Да-да-да.
3: Я, кстати, очень помню, я так хотела и мечтала, вот эти вот все фотографии с длиннющей палкой.
2: Да-да-да, с длиннющей рукой.
3: Были,
2: я
3: вообще.
2: Тоже... Ну тут суть комфорта. Суть комфорта, что ты можешь вытянуть на расстояние, как бы больше
3: захватить.
2: Ну она
3: тяжелая была, увесистая. Я не скажу, не что знаю. Это было комфортно.
2: Ты из шпал, что ли, смотрел какие-то?
3: Я не помню, но она у меня была увесистой.
2: Да не, она полая такая была, длинная. Это просто, может, от сосны кто-то тебя оторвал.
3: И сказал, что я надержу эту селфи-палку.
2: Да, да, да. Просто она какая-то такая модная просто.
3: Я всегда была handmade.
2: Это мы знаем, да. Значит, селфи-палка из скотча. Если под рукой нет селфи-палки, а сделать фото, ну, очень прям хочется, используйте клейкую ленту, приклейте телефон к длинной палке или швабре, и все, шедевр как бы готов.
3: Вот. К швабре?
2: Ну, прям, да, скотчем прикрутить
3: телефон?
2: Ее. Ну, давай так, что ценнее для тебя, фотография в данный момент или телефон?
3: Проще купить селфи-палку.
2: Ну, на нее деньги надо тратить, а тут в лес вышло.
3: А если телефончик упадет с этой швабры и разобьется?
2: Ну, он не для тебя.
3: Кто?
2: Телефон.
3: Лайфхак.
2: Он намекнул тебе, что он не для тебя. Не, ну, лайфхаки бывают, знаете, ну, как бы как, выход. Рабочий. То, что тебе не нравится, это уже вопрос
3: это
2: как
3: уже
2: бы
3: другой разговор.
2: Да,
3: ну,
2: но ладно. Опять же, есть на телефоны уже сразу выпускается. Например, есть же сейчас, когда ты фотографируешь на обычную камеру, у тебя есть 0,5. Ну, вот этот рыбий глаз, который как бы
3: расширяет
2: увеличивает.
3: Пространство.
2: Да,
3: а
2: есть еще на фронталку тоже такая перенос есть. То он тоже расширяется.
3: Да.
2: Но у меня такой нет.
3: У меня есть.
2: Ну вот, видите, как распорядился бюджет программы относительно ведущих. Кого-то есть такой. Ой, где вон, у кого-то нет. Ладно, это были лайфхаки и тренды. Вы, как всегда, пользоваться или нет, дело остается, ну, только за вами.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 29 минут, ну еще 10 секунд, будет 18.30 ровно за окном, 21 градус тепла. Давайте узнаем, какие свежие истории в мире шоу-бизнеса есть.
3: Дочь Михаила Пореченкова захейтили в сети за смех.
2: Ну-ка.
3: Напомню, что Михаил Пореченков — это телеведущий, известный актер, сериал «Полярный», «Интерны», в общем, все такое. У него сейчас подрастает дочь, ну вот ей уже 21 год. Она выложила в личном блоге свежие кадры с отцом. Они записывали какой-то очень такой смешной видеоролик из разряда там «Отпустишь ли ты меня на свидание с парнем, если...» Ну вот этот тренд. И в общем, они очень много смеялись, и некоторые подписчики раскритиковали девушку из-за громкого и очень, ну, некрасивого как бы смеха. У него некрасивый.
2: Ну, повтори, чтобы нам просто понять.
3: Я только не повторю. Я сейчас скажу свою позицию тоже. В общем, они написали, вот процитирую: «Зачем так смеяться? До харизмы папы как бы далековато. Какой неприятный смех у девушки. Дочь смеется, как будто мопед не заводится». Вот так вот написали.
2: Не знаю, что за... Ну, как смеется человек? Это же смешно. Смешно смеяться.
3: Искренний смех, но почему-то сравнили, вот как будто мопед не заводится. Я посмотрела, специально открыла это.
2: Как заводится мопед?
3: Открыла.
2: А можешь показать, как не заводится мопед?
3: Ну, хватит, ну.
2: Ну, вот так она смеется. Ну,
3: нет, у нее такой, знаешь, басистый был смех. В общем, я не считаю, что он какой-то вычурный, и тоже не понимаю. Вот многие тоже поклонники написали, как вообще можно хейтить человека за его смех.
2: А вычурный покажи, это какой?
3: Ну, хватит. Ой, это вот как у тебя.
2: Ну да, у меня такой, но зато от души, от сердца. Не, я люблю, когда люди смеются, это очень забавно для меня.
3: Но разный же и смех там.
2: Да, конечно.
3: Не знаю, тоже вот у меня был одноклассник, который смеялся, словно чайка, знаешь?
2: А, ну да, ну, да, да. Не, такой. Я
3: высокий
2: тоже бывает такой.
3: Высокий достаточно был смех.
2: У меня есть уровень смеха, как уровень шутки,
3: как
2: это гиена, я называю.
3: Как гиена, например,
2: есть. Нет, у меня есть уровень шутки, то есть, когда я смеюсь, ну вот прям в голос хохочу, это просто смешная, хорошая шутка, она там к месту, суперская. Но есть для меня шутки, которые выходят за гранью реальности. То есть настолько смешная шутка, она настолько смешная, что я даже не могу смеяться. Я просто сижу и такой: это очень смешно.
3: Ты не просто сидишь, ты под столом иногда.
2: Я как перегружен.
3: Ты просто под стол катишься.
2: Это просто
3: молча.
2: Это просто смешные шутки.
3: Это какой уровень шутки уже?
2: Это просто, это хорошая.
3: Это пик, нет?
2: Пятерочка, вот так. А там как будто бы 5 с плюсом.
3: Я думала, это уже был экстаз, когда ты валялся под столом.
2: Нет, нет, это будни. Это мои просто юмористические будни, да. Ну, а, знаете, иногда хочется посмеяться и на улице. Во-первых, там дышится легче, а во-вторых, как-то свежо, хорошо, по настроению. И хочется узнать, что происходит сейчас за окном.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска — ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра, четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
1: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
5: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Спонсор шоу «Джем без правил» — ООО «Хладокомбинат номер 3», новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
0: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
0: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута. В центре города по-прежнему очень тепло. Плюс 20 у нас с вами за окном. Теперь пришло время поговорить про нейродич. У нас есть вопрос, который, связан, мне кажется, с каждым из нас. Нет-нет, да было 100%. Мы задаем вопрос искусственному интеллекту и просим его ответить на него. И как бы он поступил в данной ситуации?
3: Сегодня мы решили спросить, как не испачкать свою новую обувь.
2: У меня есть пару вариантов. Для меня они...
3: Что?
2: Это в целом сюр, но я бы просто ради интереса попробовал.
3: Так,
2: хотя один из них, наверное, я пробовал, но цель не такая была. Значит, советуют, как не замарать свои белые ботинки, туфли, кроссовки, неважно. Метод пузырь называется. Здесь вам нужно купить огромный шар, как у хомяка, залезть в него, соответственно, целиком и полностью, катиться до места назначения. Вот, пожалуйста, грейтинг.
3: Чего? И ты это пробовал? Подожди.
2: Да, я тебе сейчас объясню, и, скорее всего, ты тоже пробовала. Раньше в парках детских надували такой шар, через воздуходувку.
3: Ты на него... воде который.
2: Да, ты в него залазишь и по воде вот так, как хомяк за деньги тусуешься в моменте. Вот.
3: Окей.
2: По улицам я не катался, в смысле, вот так.
3: Я это поняла.
2: Зорби еще был. Зорби, знаешь, что такое?
3: Да, знаю тоже.
2: Вот, нормальный вариант.
3: В общем,
2: эффектно прокатиться
3: по городу, да. Потом ты действительно во всех социальных сетях.
2: Да.
3: Мне пишет нейросеть тоже всякий бред, но это же нейродичь, опять же, у нас. Она пишет: поднимайте ноги высоко, словно вы на подиуме, и передвигайтесь легкими прыжками. Главное, не переусердствовать с грацией своей.
2: Мне нравится тактика живого щита.
3: Это как?
2: Я иногда так использую, когда ветер сильный, если честно. Живой щит. В общем, ты находишь самого широкого коллегу или с самым большим размером ноги, и он идет перед тобой, а ты за ним. Поняла?
3: То есть пускай он пачкается, но не
2: но
3: я.
2: Но он эту грязь раздвигает, а ты за ним быстро... Это когда выпадет снег, когда ты первый человек идет, а второй за ним. Да, и здесь то же самое. Но я пользуюсь этой тактикой с большим человеком, в смысле, который гораздо шире и выше меня, я пользуюсь, когда ветер дует.

0: проводы, и все, и вот он уже вместе с нами. Ну и, конечно, лайфхак от жизни, это, ребята, на удаленку просто уходите, все, и нормально. Не замарайтесь.
1: Хороший лайфхак.
0: На удаленку покупаем микрофоны, уходим на удаленку.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон.

0: Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. И это, как сообщается «Россиян Экс-карты», фронтовых бригад стоит от электриков до космонавтов. Сам проспект от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Турбины от учителей до космонавтов. Донбасская Бебеля от пекотинцев до Суворовского переулка. Постоянно Ленина от Восточки до Карла Липникта. Такая же история в Рижском переулке. Только от Московской до 8 марта. Стрелочников стоит от производственного переулка до Черепанова. И от 13 километра до Высоцкого. Роза Люксембург от Малышева до Карла Маркса.
2: Реклама.

0: Автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.
2: 18 часов 53 минуты, в центре города 20 градусов со знаком плюс. Тут у Яны какие-то сомнения по поводу погоды.
3: Сомнения.
2: Она говорит, гроза, что ли?
3: Я жду грозу.
2: То, что ну, ты ее ждешь, понятно.
3: Я это говорила.
2: Давайте
3: да.
2: мы приедем домой.
3: Так.
2: И потом делай со своей грозой все, что ты хочешь.
3: Ну, так я тоже соглашусь.
2: Да, летай на метле. Там, что вы делаете?
3: Что вы, ведьмы, делаете по вечерам?
2: Ладно, сегодня хочется рассказать о том, что было эти два часа. Мы сегодня обсуждали вместе с нашей нейродичью вещь, которая помогает оставлять вашу обувь чистой. Я предложил вариант, вот как колеса для хомяка.
3: Ну да, но мне на самом деле очень сегодня понравилось, как вы нам писали сообщение на тему нашего вечера. Она звучала так: что ты делаешь, когда не можешь уснуть?
2: Вот мне понравилось там сообщение про любовь.
3: Про любовь? Mm-hmm. А там их было несколько.
2: Да, да, да. Ну вот то самое, знаете. То самое от любви до кардио один шаг. Так.
3: Мне понравилось сообщение нашего победителя Паши.
2: Да.
3: Мы с ним созванивались, и он сказал, что...
2: Так мило поболтали.
3: Ну а что не мило, что любила?
2: Ну ты как историю, знаешь, с подружкой. Мы созваниваемся.
3: Он сказал, что на рыбалку любит ездить. Да, и когда ему там не спится, дома-то как бы говорит, проблем таких нету. А когда на рыбалке, вот действительно проблемы со сном, и просто он сидит в тишине и думает о жизни, философствует.
2: А потом, когда просыпается солнце, Паша понимает о том, что рыбалка превращается уже во что-то достаточно тяжелое. Понимаете, некоторые люди едут на рыбалку не для того, чтобы добывать рыбу, а для того, чтобы поймать вот этот дзен свой. Не дзинь,
3: именно для
2: не
3: этого
2: дзинь,
3: они...
2: а дзен. Это важная, на рыбалке это важная разница. Ну, дзинь, знаешь, когда кружечки соединяют.
3: Это я поняла.
2: Все, да. Вот, да. Вот. А поймем, именно дзен, для того, чтобы все-таки соединиться с природой и восполнить
3: свои... Но с рыбкой все равно домой приехать.
2: Ну, конечно, сколько
3: ты
2: там
3: же...
2: караси почем сейчас там. Вот, не, я тоже, кстати, в какой-то момент, я такой думаю, можешь съездить? Я вообще раньше...
3: Ты как к рыбалке
2: относишься? Очень, я отношусь шикарно, но не езжу. Но у меня, во-первых, в близком кругу нет такого друга, который поехали.
3: Врубал,
2: я
3: на
2: такой,
3: рыбалку,
2: поехали.
3: В палатку.
2: Да. Тут пока такого нет, но, может быть, он когда-то образуется, а может быть, мне кто-то будет приглашать. Я
3: у подумаю, тебя сыновья что... растут.
2: Кстати, точно. Вот пусть они едят. Едут и рыбачат. Русский куда-то вышел ненадолго. Ну и хочется, конечно, тебе сказать, что эти два часа были великолепны. Сегодня с тобой присутствовал и был здесь эти два часа. И также каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо, и мы, ну, очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: облик за штурм.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской рядом с развязкой у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Новый день». Ранее в городском департаменте строительства сообщали о том, что работы по реконструкции автомобильного моста идут по графику, без остановок на выходные праздники. Движение в полном объеме по путепроводу обещают запустить до конца текущего года. Агентство напоминает о том, что работы на развязке у Калины начались еще в 2021 году. Из-за реконструкции проезд в микрорайоны Жибы и Синие Камни крайне затруднен. Горожане часами стоят в пробках. Этим летом в Екатеринбурге трудоустроят 6500 подростков в возрасте от 14 лет до 18. Подработку им организует МБУ «Город молодежи». Как сообщили в пресс-службе мэрии, показатель растет ежегодно. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в прошлом году уже 6600. Молодые люди смогут работать в трудовых отрядах, а также индивидуально. Трудовые отряды распределятся по 7 основным направлениям, в том числе помощники вожатых, трудовой отряд краеведов, отряд благоустройства, отряд юных археологов и другие. Зарплата в трудовых отрядах при двухчасовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при четырехчасовом дне 15290 рублей. Губернатор Денис Паслер объявил обратный отсчет до международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Осталось 100 дней, сообщил глава региона в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что фестиваль объединит более 10 тысяч человек. В Екатеринбург приедут участники из более чем 190 стран. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости. Таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей в месяц. На Чукотке он более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. На Питерском международном экономическом форуме показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет, дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Об этом сообщает Russia Today. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 июня по 6. Официальный доллар 72.56, евро 84.61.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Поэтому твори добром, плюсики в карму и приятнейшего вечера среды. Егор Крид, Артик и Асти на GMFM с кармой. Я с приветом, ну и, конечно, в первую очередь с хорошей музыкой. Зовут Диджей Дэн, скоро Бир Вольф, затем Шуга Бэйбс, а прямо сейчас с огнями большого города Мить Фомин на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
3: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап.
7: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 21.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы JAM-FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: JAM-FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на JAM-FM.
13: Привет! Дженнифер Лопес покинула свой особняк. Певица окончательно съехала из особняка, который купила в браке с бывшим мужем Беном Аффлеком. Новое жилье обошлось звезде в 18 миллионов долларов. По словам инсайдеров, близкие Лопес в восторге от такого решения. К тому же новая гнездышко сильно напоминает домик куклы Барби. Они сообщают, цитирую, «Это так по-девчачьи, весело в розовых и белых тонах, очень женственно и очаровательно, она на седьмом небе от счастья и действительно переживает свою счастливую фазу». Как пишет Супер, Лопес начала искать новое жилье еще весной 2024 года, примерно в то же время, когда они с Беном Аффлеком официально объявили о расставании. В доме было 12 спален и 24 ванные комнаты. Напомню, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес неоднократно сходились и расходились. По словам актера, нет какой-то одной причины развода. Он отмечал, что в отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи. Ну а мы пожелаем счастья звезде в новом доме. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
12: Прогноз погоды на JAM-FM.
14: На завтра, четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 20.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисово-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой. Потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Заинтересовавший президента Путина челябинский лимонад стал хитом Петербургского международного экономического форума. Челябинская область стала единственным регионом Урала, который представлен на форуме собственным павильоном. Главным экспонатом стала продукция Ашинского лимонадного завода. Напиток представлен в 14 вкусах. Каждая банка украшена изображениями местных достопримечательностей и гербом региона. Челябинский лимонад уже привлекал внимание Владимира Путина в прошлом году на форуме «Сильные идеи для нового времени в Москве», напоминает Урару. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на официальных лиц. Чиновник из Минтуризма Непала Химал Гаутам подтвердил информацию, но добавил, что итоговая цифра еще может быть скорректирована. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: А, я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
8: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Актриса Наталья Земцова решила покорить Эльбрус. Звезда сериала 80-е заявила, что мечтает покорить вершину. Она понимает, что для ее организма это будет настоящим испытанием. Однако готова рискнуть для того, чтобы получить незабываемые эмоции. Как пишет Супер, родственники Натальи далеко не в восторге от такого решения. Сама актриса поделилась. «Мама меня отговаривала, но люди могут в городе погибнуть, просто перебегая дорогу. Я думаю, что у меня будет масса впечатлений. Я отправляю сына и маму в это время в Черногорию. Сын мне говорит: «Мам, ну Черногория, море, еда вкусная. А у тебя там что будет? Холод и черствый хлеб». К слову, поклонники тоже разделились во мнении. Одни поддерживают такой подход и отмечают, что это настоящая проверка характера. Другие, что это абсолютное проявление безрассудства и просто очередная прихоть. Отмечу, что Эльбрус – самая высокая вершина Европы и также входит в список 7 вершин мира – мечту всех альпинистов. Настоящее смелое заявление. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
15: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». На завтра четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске плюс Комтуринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.
0: Реклама.
16: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
17: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
16: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в «Шансе». Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 20.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Татьяна Буланова трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы. Певица публично поздравила своего супруга Валерия Руднева с третьей годовщиной свадьбы. В личном блоге артистка опубликовала трогательное признание, посвященное мужу, который младше ее на 19 лет. Исполнительница призналась, что до сих пор не может поверить, как быстро пролетело время с момента их свадьбы. По словам Булановой, их союз стал для нее настоящим подарком судьбы. Певица написала: «Не верится, что мы уже 3 года вместе, как муж и жена. Это просто невероятно, настоящее чудо, которое подарила нам судьба. Спасибо тебе, мой дорогой муж, за все. Я так счастлива, что ты у меня есть. С нашим днем». Напомню, что Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом 2023 года. Из-за большой разницы в возрасте супруги не раз подчеркивали, что цифры для них не имеют значения. А мне безумно нравится эта пара. Поздравляю! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 4 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 15-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске плюс Комтуринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Полина Гагарина отреагировала на шутку бывшего мужа о худых женщинах. Фотограф Дмитрий Схаков выложил в личном блоге шутку о том, почему не стоит встречаться с худой женщиной. По его словам, в непогоду ее может унести ветром. Полина Гагарина не осталась в стороне и остроумно отреагировала на публикацию. Она написала: «Вот ты не удержал, меня унесло ветром». Несмотря на развод в 2021 году, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжают общаться. Гагарина и Исхаков были женаты 7 лет. После расставания пара некоторое время боролась за опеку над общей дочерью Мией, но в итоге пришла к соглашению. У Полины Гагариной также есть сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Классно, когда бывшие не ругаются, а даже шутят друг над дружкой. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: А завтра четверг, 4 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 15-20, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: www.radiojamfm.ru.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Экоблок.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворим.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.